0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Дети учителей Чукотки получат приоритет при зачислении в детские сады. В рамках президентского указа новую меру поддержки педагогов утвердило окружное правительство. Как сообщили в департаменте образования, право на такое зачисление получат семьи учителей, которые живут на Чукотке. Это поможет родителям устроить ребенка в садик и спланировать возвращение к работе после отпуска по уходу за ним. Напомню, в регионе также действуют несколько видов финансовой помощи. По программе «Земский учитель» педагогам, переезжающим на работу в населенные пункты округа, выплачивают 3 миллиона рублей. Молодым специалистам при трудоустройстве в труднодоступных селах 1,5 миллиона. На покупку жилья учителя могут получить до 2,5 миллиона рублей. Кроме того, им компенсируют расходы на жилье и коммунальные услуги, помогут с арендой и переездом. Мальчики обогнали девочек на Чукотке. За 9 месяцев в регионе родились 380 детей, 193 сына и 187 дочерей. Разница небольшая, но заметная. Такие данные приводит окружное управление, которое курирует ЗАГС и архивы. Мамы чаще всего в возрасте 18-29 лет, папы 30-39. Родители выбирали разные имена. Сыновей называли Амиром, Артемом, Алексеем, Александром, Егором. Дочерей – Алиной, Аделиной, Ариной, Варварой, Василисой. За тот же срок зарегистрировали 175 браков. Мужчины чаще женились 18-24 и 30-39 лет. Женщины выходили замуж 18-29 и 40-49 лет. За аналогичный период прошлого года родилось 396 малышей, из них 207 мальчиков и 189 девочек. За 9 месяцев 2025 года заключили 218 браков. И к другим новостям. Совет Федерации проведет второе заседание осенней сессии. Как пишет ТАСС, сегодня в рамках правительственного часа сенаторы выслушают министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Также будут рассмотрены законы об исполнении федерального бюджета, бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за прошлый год. Сегодня в Германии начинается первый судебный процесс по делу о подрыве северных потоков. Перед высшим земельным судом Гамбурга предстанет гражданин Украины. Как пишет РИА Новости, до конца января назначено 24 заседания. Судьи сочли улики достаточными для обвинения в военном преступлении и разрушении гражданских объектов. По версии Генпрокуратуры ФРГ, диверсанты арендовали яхту по поддельным документам и доставили взрывчатку к трубопроводам. Сергея задержали в Италии в августе прошлого года и выдали Германии. Посол Сергей Нечаев заявлял, что запросы России по расследованию игнорируются. И в завершении выпуска осетинский танец «Симп» включили в Федеральный реестр нематериального культурного наследия России. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. «Симп» издавна занимал важное место в культуре народа. Его исполняли на больших праздниках, где собирались сотни человек. Танец начинают в умеренном темпе, постепенно ускоряя ритм. В открытых источниках упоминается, что это единственный танец, где мужчина мог взять партнершу за руку. На Северный Кавказ в реестре приходится два объекта – «Симп» и дагестанский праздник «Игби». Всего в списке 30 обычаев и артефактов. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Всем добрый день, друзья, это Радио Пурга, с вами Наташа Ковалева. Не знаю, врут часы или нет, но показывают 12:08. Среда, сегодня 14 октября, день, когда рабочая рутина уже слегка теряет хватку, а впереди начинает маячить перспективы отдыха. Ну и в такое время хочется чего-то, что согреет изнутри. Врачи, конечно, про витамин С и прогулки, ну а сердце про чувства, от которых мурашки бегут по коже. И если выбирать между простудой и влюбленностью, то пусть уж лучшая болезнь будет из разряда тех, что лечит улыбкой. И группа Айова точно знает, как это звучит.

0: Рыбаки, если бы не наступило спасительное 14 октября 1982 года.
1: В этот день в Сеуле одновременно вступили в брак 5837 пар, и работа даже самому захудалому тумаде была обеспечена.
2: Ежедневная,
3: как бы историческая программа
2: «Календурь».
1: «Календурь».

0: дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.
1: И ветер задувает веселее. Радио «Пурга».
2: Радио «Пурга».

0: «Красно-желтые дни» группы «Кино». У Виктора Цоя строки будто зеркала, и каждый видит в них свое. Кто-то прощается с теплом, кто-то замечает, как быстро мчится время, ну а кто-то просто ловит тихий момент среди суеты. Сам Цой говорил, что смысл живет там, где его находит. В чужом сердце песня становится совсем другой историей. И в этом ее сила, она не тянет в грусть, а дает пространство для собственных мыслей. Ну а следом хочется не оглядываться, а шагнуть вперед туда, где день не обязан быть грандиозным, но точно может стать лучшим.
1: Радио «Пурга».

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Платье и топос бюстье у многих из нас ассоциируется лишь с коктейльными вечеринками. Одним словом, надеть такое можно лишь по случаю. Однако дизайнеры давно предлагают использовать этот элемент и в повседневных образах. По идее, такой топ представляет собой бюстгальтер на широкой кокетке, который может доходить до самой талии. Чтобы такая вещь не напоминала нижнее белье, модельеры используют непрозрачные ткани и сложные принты. Скажем, Ким Кардашьян, которая отличается особенно женственными формами, надевает бюстье даже с шортами. Но в обычной жизни такой эпатаж, разумеется, нам ни к чему. Так что помним о мере скромности. Если надеть топ-бюстье с джинсами, а сверху накинуть жакет, думаю, никто вас не осудит. А вот слова восхищения очень даже ожидаемы, поскольку эта деталь одежды эффектно подчеркивает талию, грудь и плечи. Есть одна очень простая вещь, которая здорово помогает освежить привычные образы. Это белая водолазка. Она отлично сочетается и с летящими сарафанами, и с джинсами, и с юбками. Популярна, незаменима и при этом почти незаметна. Казалось бы, как она может стать основой модного образа? Очень просто. Однотонный верх, вопреки всеобщим представлениям, не упрощает вас, а наоборот, делает более стильной. Сочетание простой белой основы с яркими вещами, с интересной фактурой, беспроигрышное, так что просто добавьте к водолазке юбку с вышивкой или ярким принтом. Кроме того, белый цвет прекрасно гармонирует с денимом. Просто подберите джинсы правильного фасона. Внести в образ нотку дерзости помогут рваные джинсы-бойфренды, а скрыть недостатки фигуры – джинсы прямого кроя. Ну а для создания строгого официального образа подойдет сочетание водолазки с юбкой-карандаш. И этот комплект подчеркнет привлекательные изгибы фигуры, а вы при этом останетесь в рамках дресс-кода. Территория женщин.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

«Солдат любви» звучит так, будто герой готов свернуть горы, но где-то в глубине души, я думаю, все-таки надеется, что сворачивать их не придется, потому что рядом есть тот, кто просто скажет: «Все будет хорошо». Ведь иногда лучшая помощь – это не советы и не планы, а простое присутствие, когда не нужно быть сильным каждую секунду, а можно просто расслабиться и почувствовать, что ты в безопасности. И песня Жанны Агузаровой «Мне хорошо рядом с тобой» как раз про такие моменты.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами рецептом карамельных ребер. Что нам потребуется? 1 килограмм свиных ребер, пол-литра темного пива, 130 миллилитров соевого соуса, 2 столовых ложки меда, чайная ложка горчицы, черный перец, чили и паприка по вкусу, зеленый лук и кунжут для подачи. Как готовим? Срезаем пленку с ребер и разрезаем на порционные куски. Разогреваем сухую сковороду до сильного жара и быстро обжариваем ребра с обеих сторон до золотистой корочки на небольшом количестве растительного масла. Вливаем темное пиво, добавляем соевый соус, мед и горчицу. Посыпаем перцем и паприкой. Уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим 30 минут. Снимаем крышку, увеличиваем огонь до среднего и продолжаем готовить еще около 30 минут, часто поливая ребра образовавшимся карамельным соусом, пока он не загустеет и поверхность не станет глянцевой. Подаем ребра горячими, посыпав мелко нарезанным зеленым луком и кунжутом. Добавьте любимый гарнир – рис или картофельное пюре, например, и свежий салат или просто нарезанные овощи. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

Это только что прозвучал «Baby Doll» от Доминик Файка. Песня, где слово «кукла» звучит совсем не по-детски. А вот, кстати, голливудский актер Джонни Депп к куклам относится с трогательной иронией. Актер, оказывается, собирает лимитированные коллекции «Барби Селебрити». В его огромной коллекции так целая галерея разных звезд, от Мерлин Монро до Бейонсе, и его фраза, что это единственное, что он умеет делать по-настоящему хорошо, звучит так, будто он сам посмеется над всей этой голливудской серьезностью. Ну и на этой легкой ноте хочется уйти от глянцевых образов к чему-то по-настоящему теплому, и Татьяна Крутукова и ее Алешенька продолжат наш эфир

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Кинофестиваль «Северная быль» стартует в Певеке. Он откроется сегодня в 11-й раз и продлится по 18 октября. В этом году показы посвятили Году единства народов, объявленного президентом. Инициаторами и организаторами выступают Чаунский краеведческий музей и киноконцертный зал «Айсберг», который является постоянной площадкой фестиваля. О том, как прошло открытие, рассказала исполняющая обязанности директора музея Тамара Кабалова.

На закрытии кинофестиваля «Северная быль» в воскресенье состоится традиционная лотерея, где разыграют уникальные сувениры с национальной символикой. Напомню, вход на показы свободный, возрастной ценз 6+. Соцфонд намерен расширить финансирование реабилитации бойцов СВО. Глава фонда Сергей Чирков сообщил в Госдуме о запросе дополнительных средств для оздоровления большего числа ветеранов. Программа учитывает их пожелания, включая сопровождение и оплату проезда. С начала года центры приняли свыше 20 тысяч человек. Планируется охватить 22 тысячи бойцов и 4 тысячи сопровождающих, выделив более 4 миллиардов рублей. Сейчас лечение ведется в 12 центрах России. Нижний Новгород и Южно-Сахалинск объявлены семейными столицами России на будущий год. Победители первого конкурса «Семейная столица России» назвали в Государственном Кремлевском дворце на церемонии «Семья года». Участие приняли 60 городов с населением от 100 тысяч человек. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что лучшие практики победителей распространят по стране. В номинации «Город будущих поколений» победила Тула, Новосибирск и Севастополь стали лучшими для большой семьи. Пенза и Рязань отличились во флагманстве многодетности. В Москве представили российско-китайский мессенджер «Молния». Платформа объединяет чаты, видеосвязь, каналы и короткие видео. Приложение доступно в Рустор. По словам создателей, это единое цифровое пространство для общения и контента, где пользователь не переключается между сервисами. Проект развивается как открытая среда для партнерских интеграций. Личные и групповые чаты защищены сквозным шифрованием по протоколу «Сигнал». Разработка началась в 2024-м, а в этом году команда перешла к тестированию. В перспективе платформа может связать пользователей России, Китая и стран БРИКС. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер Telegram 924-666-0506. До встречи в эфире!

Друзья, напомню, сегодня 14 октября, на календаре сразу два повода улыбнуться. Это день десерта и день рождения Винни-Пуха. Так что, если кто-то ловит себя на мысли «хочу тортик» или «хочу ложечку меда», это не каприз, а следование праздничному протоколу. И пусть день будет сладким, но не только из угощений. Самое главное сладкое чувство – это когда знаешь, что где-то есть тот, кто ждет и понимает без слов. И именно эту мысль мягко и точно передает нам Нюша в треке «Где ты, там я».

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте референции, когда наша оценка зависит от выбранной точки отсчета. Вы видите футболку за 1000 рублей и считаете ее дорогой, но если рядом висит такая же модель за 5000, то первая кажется выгодной покупкой. Или вы получаете премию в 10 тысяч рублей и искренне этому рады, но если коллега получил 50 тысяч за ту же работу, ваша радость мгновенно исчезает. Мозг здесь не жадный и не завистливый, он просто не умеет оценивать вещи в абсолютных величинах, ему всегда нужна сравнительная точка, чтобы понять, хорошо это или плохо. Вот вам совет на день. Перед покупкой сравнивайте цену с вашим реальным бюджетом. Не смотрите на зачеркнутую старую цену на ценнике. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто искал знакомый ориентир для быстрой оценки. А мы с вами теперь знаем, цена кажется низкой или высокой, только относительно той цифры, которую мозг взял за точку отсчета.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Да, после «Девочки Севера» остается такое ощущение, будто бы мы на секунду заглянули в чью-то тихую, но очень искреннюю историю. И вот забавный факт, когда трек только-только появился, многие думали, что «Север» в названии – это метафора одиночества, а оказалось, что авторы вкладывали туда совсем другое. Север как место силы, где люди учатся ценить простые вещи. И вот это умение ценить простое потом очень хочется пронести с собой в новые маршруты.

0: Знаете ли вы?
1: Слово «хомяк» происходит из древнего авестийского языка. Оно означает «враг, повергающий на землю», так как грызуны пригибают к земле стебли растений, чтобы добраться до семян.
0: Теперь буду знать.

0: Все это есть любовь, и оставила она после себя такое теплое ощущение, будто кто-то просто объяснил, из чего состоит счастье. Оно состоит из мелочей, взглядов и случайных фраз. Кстати, в интервью участники группы «Секрет» не раз говорили, что такие песни созданы для того, чтобы человек, услышав их в толпе, на секунду остановился и подумал, а ведь у меня тоже все неплохо. И вот это чувство спокойной уверенности отлично перекликается с посылом Димы Билана в треке «Все в твоих руках».
1: Радио «Спорга».

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Друзья, час уже подходит к финишной прямой, но сворачивать громкость точно рано, и наоборот, самое время добавить огня в хорошем смысле. Дальше больше, даже если календарь обещает прохладу, плейлист сегодня явно против. Так что пусть стрелки спешат, а ритм остается горячим.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Житель Анадыря лишился денег из-за ложных инвестиций в криптовалюту. Как сообщили в окружной полиции, заявлением о хищении финансовых средств обратился 19-летний гражданин. По его словам, он искал возможности дополнительного заработка и присоединился к тематической группе в одном из мессенджеров. Собеседница предложила схему получения дохода на операциях с цифровыми активами. При этом она потребовала первоначальный перевод в размере 10 тысяч рублей. Позже она показала скриншоты с прибылью почти 40 тысяч рублей и направила ссылку для вывода денег. Также мошенница оговорила, что в качестве комиссии будет удержано 25% от суммы. При попытке оформить вывод сайт выдал ошибку, после чего молодой человек понял, что стал жертвой обмана и подал заявление. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Полиция предупреждает, что схемы с гарантированным доходом и требованием предоплаты часто используются злоумышленниками. Ведомство рекомендует не переводить деньги незнакомым людям и не переходить по непроверенным ссылкам в интернете. Окружная спортшкола Чукотки ждет своих чемпионов. Учебный год уже начался, но свободные места еще есть. В учреждении занимаются более 700 учеников. С начала сентября пришли около 50 новичков. Прием продолжается. Особым спросом пользуются единоборства. Тренер по кикбоксингу Егор Докучаев ведет 3 группы. Почти 60 ребят. В этом году они впервые выступили на первенстве Дальнего Востока в Благовещенске. Свободные места есть в боксе, греко-римской борьбе, дзюдо, кикбоксинге, тяжелой атлетике и игровых видах спорта. Записаться можно на «Строителей 9» или «Беринга 11». Понадобится медицинская справка с допуском к конкретному спорту. Секции бесплатные, принимают детей 6 лет. Окончательные списки групп сформируют к концу октября. И к другим новостям. Сегодня в результате атаки беспилотников в городе Балаково Саратовской области погиб человек. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, в городе есть повреждения нескольких жилых домов. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Последствия атаки дронов и число пострадавших уточняются. К концу года в оборот вовлекут около 6 тысяч гектаров федеральной земли. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Комплексное развитие территории помогает осваивать участки, менять облик районов, создавать комфортную среду и привлекать инвестиции. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» усилят работу по сокращению административных процедур и ускорению строительного цикла. Правкомиссия одобрила передачу объектов в муниципальную собственность Новосибирской и Липецкой областей, полномочия по управлению землей Тюменской области, Коми и Ставрополь. Рассмотрены предложения по приватизации неиспользуемого имущества. И в завершении выпуска. Эрмитаж создает экспозицию о жизни музея в блокаду. Заместитель гендиректора Георгий Вильбгахов сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что выставка разместится в подвалах. Она расскажет о повседневной работе сотрудников, их бытии и научной деятельности в осажденном городе. До 1942 года там жили около 2000 ленинградцев. Музейщики с семьями, ученые, деятели культуры. Экспонаты эвакуировали, но музей продолжал работать. Проводились заседания, выставки, создавались труды. На этом у меня пока все. С актуальными новостями вас продолжит знакомить Олег Кравченко. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире завтра.

0: Ветер от диджея Smash только что открыл наш новый час. С вами по-прежнему Наташа Ковалева на волнах Радио Пурга. В Анадыре погода держится в привычных нам рамках. Ветер 4,7 метра в секунду, температура воздуха 0 градусов, но по ощущениям минус 4. И, кстати, еще сегодня день накопления жизненных сил. Праздник, который словно специально создан для нашей чукотской погоды. И если вдруг накатило на кого-то легкое уныние, то не стоит пугаться. Скорее всего, это не грусть, а самый настоящий процесс зарядки внутренней батареи. А чтобы эта подзарядка шла бодрее, нужна правильная музыка, такая, где эмоции не прячут, а отдают честно и без всяких прикрас.
1: И птицы полетели на юг.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Это была сестричка Максима Фадеева. Песня 1997 года в жанре альтернативный рок. Она вошла в альбом «Ножницы», и по признанию автора, пластинка создавалась без особых ожиданий. Альбом был сделан просто так, без надежды на успех, хотя результат получился противоположный. И вот в этой фразе вся суть творчества. Не всегда знаешь, куда приведет дорога, но важно не останавливаться. А следом дуэт, который, кажется, вообще не знает слова «промах». Бахти и Туркен. Что не трек, то попадание в цель.
1: Радио «Пурга».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы делаете глоток. Для вас это просто вода, чтобы утолить жажду. Но сидящий напротив эксперт закрывает глаза, делает паузу и уверенно заявляет, что в этом глотке есть нотки талого весеннего снега, легкая минеральная терпкость и долгое послевкусие древнего гренландского ледника. Это не поэзия и не маркетинговый ход, это строгая профессиональная оценка. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про профессиональных дегустаторов воды, или, как их называют, водных сомелье. Речь о реальной и весьма востребованной профессии. Такие специалисты работают в мишленовских ресторанах Парижа и Токио, в элитных спа-отелях и в лабораториях крупнейших мировых брендов по разливу. Их задача – это оценить воду из альпийских артезианских скважин, вулканических источников Исландии или ледников Патагонии. Они проверяют не только химический состав, минерализацию и жесткость, но и так называемый «ротфилл». Это то, как жидкость физически ощущается на языке. Температура при такой дегустации строго регламентирована. Обычно это 15 градусов, чтобы раскрыть истинный профиль вкуса, не заморозив рецепторы холодом. И да, эта работа требует ювелирного подхода и строгой дисциплины. Дегустаторы полощут рот исключительно дистиллированной водой между глотками, чтобы полностью обнулить вкусовые ощущения. Они оценивают текстуру жидкости, описывая ее как бархатистую, острую или округлую, точно так же, как это делают с дорогими винами. А их вкусовые рецепторы тренируют годами, запрещая им есть острое, пить кофе или пользоваться парфюмом перед сменой. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы смогли отличить воду из альпийского ледника от обычной фильтрованной вслепую?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри. Оставить чувство, будто...

прямо как в песне, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Юлианна Караулова унесла нас за орбиту, но чем дальше от Земли, тем меньше слов нужно для счастья. И в космосе вообще не слышно болтовни, только музыка. И следующая песня подтверждает: иногда молчание золото. А если кто-то не согласен, можно просто попросить его не говорить ничего. Слушаем группу «Отпетые мошенники».
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Открытый космос.
1: На Земле самый быстрый ураган способен разогнать ветер примерно до 300 км в час. На других планетах с этим гораздо серьезнее. В студии Борис Медведев. На Нептуне скорость ветра может превышать 2000 км в час. Это быстрее скорости звука. И все это происходит в атмосфере планеты, которая находится примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Причем Нептун получает от Солнца настолько мало тепла, что ученые вообще не понимали, откуда берется энергия для таких гигантских потоков. Возможно, значительную роль играет внутреннее тепло самой планеты. Нептун буквально излучает больше энергии, чем получает от Солнца. Поэтому его атмосфера продолжает двигаться даже там, где света почти нет. Если бы такой ветер оказался на Земле, он просто уничтожил бы все на своем пути. Так что хорошо, что Нептун находится довольно далеко. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Черные вещи со временем тускнеют и становятся серыми. Как сохранить глубокий насыщенный цвет? Используем секретный ингредиент, который добавит яркости. Перед стиркой приготовьте специальный усиленный раствор. В небольшой емкости смешайте 2 столовые ложки обычного стирального порошка с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Затем добавьте ровно 1 колпачок жидкого синего или фиолетового красителя. Он нейтрализует серость. Хорошо перемешайте смесь, залейте получившийся состав в отсек для порошка и запустите обычную стирку. Ваши черные вещи будут выглядеть так, словно вы купили их вчера.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

Друзья, и на этой ноте мой эфир завершается. Хочу напомнить, что сегодня день десерта, но сахар не совсем обязателен. Можно подсластить день маленькой радостью. Например, наконец позволить себе ничего не делать или сделать что-то приятное. Ну а с вами была я, Наташа Ковалева. Пусть дальше все будет сладко и спокойно. До встречи в эфире.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В Певеке завершилась угольная навигация. Последнюю партию каменного угля доставил сухогруз капитан Орлов. Он пришел из якутского порта «Зеленый мыс» и завершил разгрузку в минувшие выходные. На борту было около 3000 тонн топлива для Чаунского районного коммунального хозяйства. Как сообщает информагентство «Чукотка», всего за навигацию суда привезли в Певек примерно 50 тысяч тонн угля. Большую часть, 47 тысяч 200 тонн, получила Чаунская ТЭЦ. На станции заверили, что запасов хватит на осень и зиму. Годом ранее на теплоэлектроцентраль доставили 20 тысяч тонн, более чем вдвое меньше. Топливо добывают Зырянское месторождение в Якутии. Сначала его везут по Колыме до поселка Черский, а затем в порту «Зеленый мыс» перегружают на суда класса «Река-Муря». Оттуда уголь направляют морем в Певек для электростанций и коммунальных служб города. «Чукотэнерго» завершила плановые ремонты на Анадырской ТЭЦ. Оборудование электростанции проверено, сформированы аварийные запасы материалов и топлива. Как отметили в «Чукотэнерго», все необходимые мероприятия для бесперебойной работы станции в осенне-зимний период выполнены. ТЭЦ обеспечит бесперебойное энергоснабжение региона в предстоящий отопительный сезон. Сегодня на Анадырской ТЭЦ будет проводиться пуск генерирующего оборудования. В связи с этим у жителей Анадыря и угольных копий с 9 до 18 часов возможны кратковременные ограничения электроснабжения, связанные с переключениями в электрических сетях и настройкой оборудования под нагрузкой. В процессе пусковых работ будет наблюдаться технологический шум. Также отсутствуют риски длительных отключений электричества и тепла. Внеурочная деятельность старшеклассников сократится на 20 часов. Согласно новому федеральному образовательному стандарту, утвержденному Минпросвещения, предельная нагрузка в 10-11 классах составит 680 часов за 2 года. Внеурочная деятельность будет организовываться по 5 направлениям развития личности – спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному. Среди форм – студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, соревнования, военно-патриотические объединения, экскурсии, научные исследования и общественно полезные практики. Участие будет добровольным. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября следующего года. США и Европа готовят совместное мирное предложение по украинскому конфликту из 4 пунктов. Об этом сообщает ТАСС. Проект должен обеспечить России и Украине выгоду в сфере финансов и безопасности, а также создаст основу для урегулирования территориальных противоречий. Первый пункт – восстановление Украины, для чего и у Киева запросят смету. Второй – гарантии безопасности для обеих сторон. Третий – энергетическое соглашение России, Украины и Европы, включающее доступ Москвы к европейскому рынку и сроки снятия санкций. И четвертый – прекращение огня по нынешней линии соприкосновения. Импульс разработки дала встреча во Флориде. И завершение выпуска. «Формула-1» подписала 10-летнее соглашение о проведении Гран-при Африки в Руанде. Первый этап запланирован на начало 2030-х. Трассу построят примерно в 40 километрах к югу от Кигали. Она станет круглогодичной площадкой для соревнований, конференций и развлекательных мероприятий. Президент Руанды Поль Кагаме официально объявил о соглашении, назвав его определяющим моментом в истории «Формулы-1» и возвращением спорта в Африку впервые с 1993 года. Ближайший этап соревнований пройдет в осени 25 октября. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, дорогие слушатели, в студии Алексей Тесленко. В прошлом месяце завершилась военно-патриотическая игра «Девушки в погонах». Наш регион представили два отряда «Умка-87» и «Т-34» в составе одной команды «Арктический дозор». Соревнования проходили в городском округе Домодедово, это Московская область. Всего принимали участие 120 команд, и наша делегация заняла 32-е место. Мне сообщили, что данная игра, она приобрела статус международного, поэтому наша чукотская делегация впервые получила подобный опыт. О том, как все происходило, нам расскажут начальник штаба местного отделения юнармии Ульянова Светлана.
2: Здравствуйте.
1: И две участницы, Бесова Мария.
3: Здравствуйте.
1: И Стащук Маргарита.
4: Всем привет.
1: Светлана, расскажите, пожалуйста, что из себя, в принципе, представляет игра «Девушки в погонах»?
2: «Девушки в погонах» — это военно-патриотическая игра. В состав команды входит 7 человек. Девушки проходили несколько испытаний, такие как строевая подготовка. Упростили в этом году, правда. Был один общий проход. Смотрели на выправку, смотрели на сам строй, насколько он был стройным. Медицина обязательно. Далее сборка-разборка автомата Калашникова. Стрельбы, сборка-разборка пистолета Макарова, снаряжение магазина пистолета Макарова. Далее у нас были стрельбы из лазерного оружия, полоса препятствий, скалодром, биатлон. В общем, испытаний было достаточно много.
1: Какие призовые места, самые главные, как вы отметили, вы заняли?
2: Ну, по результатам игры, мы это узнали вечером, уже в этот же день, была такая таблица, в которой было указано, что мы заняли первое место по БПЛА, второе место по именно смотру строевой подготовки, вот, и по истории и воинским званиям. Вот. Это самое. И, ну, и считаю, что тоже одно из таких, хоть и 20-е место, но скалодром, который, сами понимаете, у нас в регионе не было возможности даже посмотреть на него, считаю, что это тоже как бы результат.
1: А первое место БПЛА – это вообще среди всех 120 команд?
2: Ну, там не только у нас, там несколько команд занимали первое место.
1: Вот, девочки, вам вопрос. Как вообще получилось занять такое высокое место? Первое место в БПЛА.
3: Честно, мы вообще на самом деле сами в шоке, это как-то вообще само получилось. Просто мы успокоились, выдохнули перед этим этапом, знали, что у нас все получится, надо просто собраться с силами, поэтому мы собрались, и у нас все получилось.
1: А вы готовились? Это управление БПЛА получается?
3: Нет.
1: А что это?
5: Ну, это как бы... Типа полоса препятствий была, куда включалось и управление БПЛА. То есть было несколько станций, ну, контрольных точек. На одной угадывали знак «Земля-воздух», далее его передавали на другую контрольную точку. В общем, там было несколько мест.
3: Ну, было несколько станций, где ребята делились на такие небольшие группки, по 2-3 человека, и каждый выполнял свою роль, то есть кто-то угадывал знак, кто-то давал следующую команду по...
2: По рации. Да, можно по я рации. Добавлю? Девчонки немножко растерялись. Дело в том, что там нужно было передавать информацию по рации, которую в руках тоже они не держали. И, то есть на
1: ни
2: ходу... Нет,
1: не
2: перед тем, как проходить эту эстафету, им показали, на какие кнопочки нажимать, что говорить в эту рацию. Они должны передавать, причем ближнему на одну кнопку нажимать, там дальнему на другую кнопку нажимать. То есть девчонки сориентировались моментально сразу. Вот, одна из участниц, она проходила полосу препятствий с этим беспилотником. Вот, как только она прошла, на ее точке второй участник передает на контрольную точку. И там уже следующая группа из 3 человек. Один принимает по рации, двое собирают вот этот знак, который первый участник угадал. Но если вот мы понятно объяснили, вот как мы поняли, мы вот так сделали, так и вам объясняем.
1: То есть здесь на Чукотке подготовки к этому не было?
3: Нет. Нет, не было.
1: То есть, как было соревнование, вот это, именно вот эта дисциплина, так по ходу дела вы и самостоятельно разобрались, правильно?
3: Да, так получилось.
1: Вы большие молодцы, это очень здорово. Расскажите, пожалуйста, как проходил обычный день, строился ваш?
3: Уже на соревнованиях?
1: Да.
2: Ну, скажите, где вы жили изначально?
1: Соревнования, то есть, когда вы прилетели? Соревнования сами проходили с 25 сентября по 27 число, верно? Расскажите, когда вы прилетели, что в это время происходило? Может, у вас были какие-то мероприятия по подготовке, ну, простые какие-то сходы и так далее?
3: Начнем с того, что была ужасная погода, когда мы приехали. Мы ездили еще в форме, форма была вся уже испачкана. Было очень грустно, на самом деле. У нас отменили мастер-класс из-за плохой погоды. И, к сожалению, пришлось самим подготавливаться ко всем этим этапам. Мы все места, где были вот эти все этапы, мы там с фонариком вечером после ужина ходили и вот это все разбирали. Нам Светлана Викторовна говорила: вот, ребята, там вот так-то так, вы пройдете туда-туда. Ну и все так, схематично прошли и пошли домой, пошли как бы спать, готовиться, всех спрашивать, расспрашивать, что завтра, что будет, во сколько. Был мандраж, очень было страшно на самом деле, было прям невыносимо страшно. Все боялись. Была вот эта, знаете, какая-то неизвестность, и от этого было очень страшно. Руки дрожали, ножки дрожали, и все. Вообще очень было страшно.
1: А как вы справились с этим волнением? Тем более призовые места.
5: Ну, просто мы верили в себя, как бы объединились. Ну и, в принципе, по каким-то испытаниям мы все-таки тренировались. Например, ну, звания мы знали, земля, воздух тоже мы учили всю дорогу, вот, историю. Ну, то есть мы к только некоторым испытаниям были так не готовы и не уверены, а так, ну, вот, собрались силами и...
1: Вот. Расскажите про строевую подготовку. У вас второе место. И до эфира со мной поделились очень интересным. Как она проходила, ваша подготовка?
2: Ну, давайте начну я. Девчонки немножко, ну, как бы теряются. Я объясню, что у нас команда в таком составе, в котором мы полетели, ни разу не тренировалась. У нас вот Мария, она, например, за неделю только с отпуска прилетела до того, как нам отправляться на игру. Маргарита прилетела из Владивостока, из океана лагеря, прилетела туда. По сути, мы тренировались. Ну, девчонки, где мы с вами тренировались?
5: На ВДНХ.
2: На ВДНХ. Мы пошли на ВДНХ на экскурсию, мы нашли там небольшую такую площадку, мы там потренировались, и потом девчонки показали всем присутствующим на ВДНХ, как может маршировать арктический дозор по площади ВДНХ с песней. Мне кажется, это была самая колоссальная подготовка, которую девчонок собрала в одну команду. Вот эта внутренняя собранность и вот понимание того масштаба, что они вот сейчас делают и как они завтра будут выступать. И они также достойно прошли вот этим строем. Они третьи шли, тоже как бы это... ну, первым всегда сложнее, да? Когда уже ты идешь, ты уже смотришь, как все идут. И они вот так прошли. Как вы прошли?
3: Вообще замечательно. Было на самом деле страшно, как отреагируют люди на ВДНХ. Но на самом деле так понравилось, что все так хорошо отреагировали, все начали снимать, все... у них было такое шокированное лицо. Очень приятно на самом деле.
1: Ой, я бы и сам заволновался. Но мне, думаю, просто невероятный подъем был прям силы духа, да?
3: Конечно, конечно. Конечно.
1: А интересует меня вот что. Вот это все-таки военно-патриотическая игра. Как было организовано в плане распорядка дня, знаете? То есть это как в казарме, строго подъем в 6 утра, завтрак, обед, ужин на игру, или как оно все устроено? Все-таки вы же дети, и должно быть полегче, верно?
5: Ну, вообще примерно так и было, потому что еще акклиматизация, и ночью мы и так не спали, и еще холодно было очень. Мы все ночью просыпались, там хотелось куртку надеть, честно.
2: Где вы жили, скажите?
5: В казарме мы жили, вот.
1: Никто к вам не приходил, не будил, рота, подъем?
5: Нет, такого не было, просто включали свет, и все там начинали уже собираться, просыпаться потихоньку, и все, и дальше уже явно не спишь.
1: А что вы делали потом?
3: Готовились.
5: Ну да, собирались, там день кушать ходили.
3: Все повторяли, да, гладили форму, да, берет приводили в порядок. Ой, оттирали все пятна из-за того, что тут была плохая погода, все штаны были в грязи. Тяжело было, очень.
1: А расскажите, что вообще вас побудило присоединиться к юнармии?

0: Это был вот этот дух, не знаю, свобода действий, что самое главное — просто стараться и идти к своей цели. А к своей цели мы как раз-таки пришли и показали, показали, наоборот, вообще очень классный результат.
1: Это просто здорово. А скажите, там было 120 команд. Удалось ли вам с кем-то познакомиться?
0: Конечно. У нас были большие комнаты, где были расставлены много кроватей. И много девочек, там же как раз-таки девушки в погонах, все были девочки. Было легко найти общий язык. И с многими девочками познакомились. Одна и та же ситуация. Идешь ты в гладильную, все там говорят: «Ой, девочки, погладьте мне, пожалуйста, там поло. Ой, девочки, придите, пожалуйста, в порядок, мне там берет, там это все». Ну, конечно же, с девочками познакомились, с девочками мы сдружились, все еще общаемся, переписываемся, списываемся.
1: Они что-нибудь спрашивали, когда вы узнавали, что вы с Чукотки?
2: Ну, удивлялись, откуда мы вообще. Кто-то же вообще не знает, что есть Чукотка, и вообще не различают Камчатку, Чукотку. Где-то там в одном месте.
1: Что вы им отвечали?
2: Ну, да, мы приехали с Чукотки, да, у нас разница во времени с родителями 9 часов. И только... Ну, рано утром, поздно вечером можно позвонить, вообще рассказать, как прошел день, что интересного.
0: Еще нас, кстати, часто спрашивали, правда ли, что у нас белые медведи ходят по улицам. Это было неожиданно, на самом деле. Но
1: бурые ходят. Чаще всего надо было ответить. Вам помогает вообще участие принимать в таких играх, в принципе, состоять юн армии, возможно, в вашей учебе? Ну, к примеру, лучше понимать историю или УБЖ.
0: Да, помогает. Мы вообще теперь звезды в школе, все нас расспрашивают, говорят, что особенно учитель УБЖ спрашивает, то что ого, вы такие молодцы, то есть как бы учитель УБЖ нас как бы и готовит, мы повторяем сборку автомата. Все сразу он видит наши навыки, что мы набрались новому опыту, он тоже рад и гордится нами.
3: Еще ничего такого не проходит. Влад, расскажите, у вас это что это? У Маши тоже есть.
2: Хинормейская дубль.
0: Да.
4: Ну, я хочу добавить, что девчонки такие скромные сидят. На самом деле Мария является командиром отряда УМК-87, Маргарита – командир отряда Т-34. Это активные девчонки, за которые, ну, Маша не в форме, а у нее тоже знаки доблести. Это за активное участие как в юнармейском движении, волонтерском движении, активности во всероссийских международных конкурсах. Вот, участие в мероприятиях разного уровня, не только городского и окружного масштаба. И вот за такие активности ребята получают знаки доблести. То есть, чтобы его получить, нужно
1: постараться.
4: Очень. Постараться. Причем очень, да.
1: А что было самым, прям самым трудным за эти 3 дня? За 3 дня
0: соревнований. Наверное, не заплакать. Было очень страшно, вот как я уже говорила, что... Вот эта ответственность, ты боишься подвести команду, чувствовать это чувство вины, но ребята всегда, и меня, да, мы все друг друга поддерживали, и, конечно же, Светлана Викторовна, наш руководитель, нас всегда поддерживал, говорил, что мы со всем справимся, и даже если будут какие-то неудачи, самое главное — не сдаваться и идти до конца.
1: Очень хорошо, когда есть такие понимающие, поддерживающие товарищи и... Такая прекрасная наставница.
4: Вы знаете, вот делаю акцент сейчас на ответ. Вот ответ истинного юнармейца. Девушки жили в казарме, питались в палатке на улице, в холод, в дождь, поехали в неизвестность. Вы понимаете, самая большая трудность — не заплакать, не подвести команду. Это, ну, я считаю, что ответ вот действительно девчонок в погонах.
1: Ну и тем не менее, 34-е место. Это ого-го, какой результат.
4: Да.
1: Ну, а какие у вас планы вообще на будущее?
2: Ну, продолжать участвовать в каких-то таких вот играх, мероприятиях. Вообще, я хочу еще раз поехать на эту игру, мне очень понравилось. И сама вот эта вот жизнь, ну, то есть жить в казарме, кушать в палатке и так далее, ну, что-то новое, интересное, не знаю, мне понравилось.
1: Может быть, в будущем есть какие-то

0: акции, есть какие-то соревнования.
1: Ну, я хочу продолжить Машин разговор о том, что действительно мы хотим и на следующий год принять участие, уже мы будем готовиться заранее. Вот. А на сегодняшний момент у нас сейчас стоит в планах выиграть онлайн-голосование народное, это Юнормейская столица 2027. И я вот прям призываю всех жителей Чукотского автономного округа принять онлайн-голосование, чтобы мы победили в федеральном, в Дальневосточном федеральном округе, потому что по состоянию на 31 октября выделяется, вернее, выбирается один регион в каждом округе. Вот. И потом идет следующий этап до 25 ноября. И вот нам бы хотелось, чтобы все проголосовали. Ссылка есть у нас и в Доме юнармии, и юнармия Чукотский автономный округ, а также можно на официальном сайт зайти, Юнармейская столица 2027, выбрать наш Чукотский автономный округ и проголосовать.
0: А что даст столица юнармии?
1: Ну, как нам объяснили, что это центр станет юнармейской жизни, будут проходить крупные мероприятия, как нам объяснили, да, что обмениваются опытом, какие-то всероссийские проекты реализовываться будут.
0: Все хорошо. Призываем жителей голосовать за наш любимый регион Чукотку. А в гостях у нас были начальник штаба местного отделения юнармии Ульянова Светлана и юнармейцы Бесова Мария и Стащук Маргарита.
1: Спасибо. Всем всего доброго.
2: Спасибо большое. До свидания.
3: Всем спасибо. До свидания.
4: Прямой эфир.

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.
1: Инженеру нужен был металл для оружейных стволов. Он хотел понять, почему обычная сталь быстро портится. А потом нашел кусок металла, который лежал среди выброшенных образцов. И тот почему-то вообще не ржавел. В студии Борис Медведев. И проблема была в том, что этот металл первоначально считали неудачным. Он плохо подходил для той задачи, ради которой его создали. 1913 год. Англия. Металлург Гарри Брирли работает над сталью для оружейных стволов. Главная проблема – износ. Ствол должен выдерживать огромные нагрузки, а металл со временем портится. Брирли экспериментирует с составом стали, добавляет разное количество хрома, и некоторые образцы не подходят. Их откладывают в сторону. Через некоторое время Брирли замечает один из них. Он практически не изменился. Другие образцы покрылись ржавчиной, а этот выглядит почти так же, как в день эксперимента. Брирли начинает проверять его. И выясняется, что большое содержание хрома создает на поверхности очень тонкий защитный слой. Металл получает необычайную устойчивость к коррозии. Для оружейного ствола конкретно этот вариант оказался не идеальным, зато для столовых приборов, хирургических инструментов и множества других вещей это довольно необходимо. Так начинается история нержавеющей стали. С вами был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
1: Всем привет! С вами Полина Каргина. Слово «вымер» звучит окончательно, как будто природа поставила точку. Но иногда в этой истории бывает очень неожиданный второй акт. Например, сернорогий орикс, крупная антилопа с длинными изогнутыми рогами, исчез из дикой природы. Казалось бы, все, конец истории. Но животные сохранились в неволе. Ученые и природоохранные организации начали программу разведения, а затем стали возвращать ориксов в природу. В 2016 году первые животные отправились в Чад. С тех пор они начали размножаться уже в дикой среде. Сейчас там насчитывается больше 600 особей, а в 2023 году вид перевели из категории «вымерший в дикой природе» в категорию «находящийся под угрозой исчезновения». Но тут есть важный момент. Просто привести животных и открыть дверь вольера недостаточно. Нужно восстановить подходящую среду обитания, следить за здоровьем популяции, генетическим разнообразием и, конечно, угрозами со стороны человека. То есть спасение вида – это не кнопка «воскресить», это скорее очень длинный ремонт экосистемы. И иногда природа действительно получает второй шанс. Главное – не испортить его снова. И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты. Свои и своих питомцев.
0: Крылья, лапы и хвосты –

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Можно бесконечно штудировать в интернете статьи в стиле «10 привычек сильных мира сего» или «Как стать успешнее за 30 дней», но при этом ни на шаг не продвинуться к достижениям. По правде говоря, мы и сами не сможем вспомнить, сколько подобных советов проглотили за завтраком или пока добирались до работы. Уясни одно, ты не добьешься успеха, пока не начнешь действовать. Просто действовать. Как известно, профи считаются те, кто делает чуть больше, чем необходимо. Это касается как спорта, так и карьеры. Причем рекорды должны быть ощутимы для тебя самого больше, чем вчера. Активнее, чем полгода назад. А вот равняться на менее удачливых конкурентов – занятие бестолковое. Лучше приподними планку, как минимум приложи усилия к тому, чтобы окружить себя по-настоящему талантливыми людьми. Потому что чахнуть в окружении середняков – все равно, что бег на месте.
0: Территория мужчин.
1: Нагрудный платок в кармане пиджака – та самая стильная деталь, которую я сравниваю с вишенкой на торте. Можно обойтись и без него, но с ним, как ни крути, интереснее – настроение в кармане. Платок можно носить как со строгими, так и с неформальными костюмами, а также с самыми разными пиджаками, даже если ты надеваешь их с чинусами или джинсами. Главное не забывать, что по прямому назначению нагрудный платок не используют. Для того, чтобы вытереть слезы даме, должен быть альтернативный вариант во внутреннем кармане. Конечно, наука складывания карманного платка сродни завязыванию галстука. Не так-то просто сделать это легко и непринужденно. Начни с простого метода, который называют президентским. Кладем платок на ровную поверхность, складываем пополам, помещаем в карман. Ну а видимая часть корректируется в зависимости от глубины кармана.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В самом северном городе России завершают строительство пассажирского терминала. Владислав Кузнецов проверил строительство комплекса в Певеке. Как сообщил глава региона, работы идут быстрее намеченного графика. Техническая готовность объекта составляет 87%, сдать его планируют в конце ноября. Сейчас рабочие прокладывают наружные сети отопления, электроснабжения и канализации. Площадь здания 1430 квадратных метров. После открытия аэропорт сможет обслуживать до 100 пассажиров в час. Для путешественника предусмотрены просторный зал ожидания, зона регистрации и выдачи багажа. Также откроются комната матери и ребенка, медицинский пункт и точка питания. При проектировании учли арктический климат. На фасаде появится изображение местных достопримечательностей и световые вывески. Стройку финансирует федеральный бюджет. На нее направлено более 783 миллионов рублей. Обновление воздушной гавани входит в план развития самого северного города России. Сейчас отсюда можно улететь в Москву, Новосибирск и Магадан. Школьники угольных копий вернутся за парты 19 октября. Учные занятия в Центре образования возобновят после капитального ремонта крыши. Об этом сообщил Владислав Кузнецов, который проверил ход работ во время поездки в поселок. Ремонт кровли вышел на завершающий этап. Подрядчик ускорит темпы, чтобы сдать объект 15 октября, а с 19 числа ученики вернутся к занятиям. В качестве компенсации за задержку подрядчик отремонтирует спортзал. Также губернатор посетил новый медицинский корпус у аэропорта, который оснащен аппаратами компьютерной томографии, УЗИ и палатой интенсивной терапии. Помимо этого, глава региона осмотрел дорогу от 10-го причала до федеральной трассы, готовность которой достигла 95%. Объект сдадут до 15 октября, а для прибывающих пассажиров уже построена теплая остановка. Кроме того, проверена работа станции очистки сточных вод, которая была запущена еще в апреле этого года. К 2028 году планируется ввод второй станции для микрорайона Первомайский, что завершит модернизацию системы водоотведения. Другим новостям. Федеральная антимонопольная служба выдала почти 100 предупреждений участникам рынка и возбудила 67 дел о нарушениях законодательства. Такая информация озвучена по итогам совещания о ситуации на топливном рынке правительства России. Кроме того, между региональными властями и независимыми автозаправочными станциями заключено 94 соглашения для регулирования ценовой ситуации. Антимонопольная служба продолжит оказывать сторонам консультационную и организационную помощь для стабилизации цен на топливном рынке. Посол Бельгии в Москве был вызван Министерство иностранных дел из-за антироссийских высказываний бельгийских властей. Дипломату заявили, что российская сторона решительно отвергает участившиеся утверждения военно-политического руководства королевства о гибридных, диверсионных и прямых военных угрозах со стороны России. Главе диппредставительства указали, что агрессивные высказывания бельгийских властей, выставляющих Россию врагом, ведут к эскалации и риску выхода конфронтации из-под контроля. Бельгийской стороне адресован призыв оценить последствия таких заявлений и снизить накал антироссийской риторики, подстегивающей рост напряженности в Европе. И завершение выпуска. Нидерланды отказали во въезде трем российским гимнасткам. Посольство России в Гааге заявило РИА Новости, что отказ вмешался в формирование состава участников чемпионата мира. Ранее Федерация гимнастики России сообщила, что визы не выдали трем лидерам женской сборной – Мельниковой, Листуновой и Калмыковой. В дипмиссии выразили возмущение, отметив, что соревнования такого уровня должны служить торжеством мастерства и честного соперничества. Однако Гаага придерживается иных представлений о честной игре. По мнению посольства, этим решением власти поставили под сомнение принцип равной и открытой конкуренции. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

ваше желание будет исполнено, но ненадолго. Мимо нас в этот день точно ничего не пройдет, как бы не убеждали Филатов и Карас. 14 октября. Православные верующие отмечают великий праздник Покров Святой Богородицы. На Руси день всегда связывали со сменой сезонов и первыми холодами, когда тонкий ледок или снег символически укрывал землю, а люди просили о защите своего дома и близких. Поэтому, дорогие жители и гости Чукотки, с праздником вас! Пусть над вашими домами всегда будет мирное небо, в семьях царят согласие, тепло, благополучие, ну и приметы не обманывают. В Анадыре сегодня ясное небо, но дыхание зимы уже вполне ощутимо. За окном минус один ощущается, как минус пять. На часах 16:08. Среда. В студии Радио Пурга появилась Арина Перепелкина. Я заступаю на смену, так что всем отличного настроения. Ну и если отчаянно хочется вернуть жаркое лето, мечтайте смело. Мечтать ведь не вредно, особенно под хорошую музыку.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Далекие 80-е. Южная Корея. Сеул.
2: Дом профессионального тамады. Брак сват пира.
4: Брак.
2: Ну?
4: В нашей квартире ни копейки денег. Мне не на что купить рис.
2: Но, дорогая...
4: Что, дорогая? Наш маленький сын стал еще меньше. В доме нечего есть.
2: Милая, ну ты же знаешь, последние месяцы, как назло, в городе никто не женится. Что я могу поделать?
3: Да, конец был близок, и тамада брак сват пир уже всерьез собирался податься в рыбаки, если бы не наступило спасительное 14 октября 1982 года.
2: В этот день в Сеуле одновременно вступили в брак 5837 пар, и работа даже самому захудалому тамаде была обеспечена.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: уверена, что все не напрасно, и несмотря на психоделичный транспорт Найком Борзова, прямо скажем, необычный, человеческая фантазия в попытках прокатиться с ветерком порой выдает вещи почище рок-поэзии. Чего только люди не ставят на колеса, представляете? Моторизированные диваны, самоходные чугунные ванны, реактивные тележки из супермаркета или те самые чемоданы с моторчиком, на которых солидные мужчины в костюмах с невозмутимым видом рассекают по терминалам. Вообще, стремление человека ехать на чем угодно, лишь бы не идти пешком, воистину неистребимо. Но пока инженеры соревнуются в изобретении новых чудных средств передвижения, а мода меняется со скоростью звука, есть вещи постоянные, которые не подвластны никаким трендам. Например, интеллигентная романтика и нестареющее обаяние Дмитрия Маликова. Поэтому предлагаю послушать его трек с говорящим названием «Вне времени».
1: Радио «Пурга».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, теплый бриз, изумрудные воды Черного моря и горы, обнимающие бухту. Добро пожаловать в Геленджик, курорт, где история встречается с приключениями.
0: Погружаемся в историю.
1: Название города хранит загадку. По-адыгейски это маленькое пастбище, а по-турецки Геленджик – невесточка. Именно поэтому символ набережной скульптура «Белая невеста». А в окрестностях среди вековых лесов спрятаны древние дольмены – каменные гробницы возрастом 5000 лет. Хотя ученые об этом спорят до сих пор. Главная гордость – самая длинная в России набережная. Вечером здесь зажигаются огни, играет живая музыка, а воздух наполняется ароматом хвои и моря. Прогулка с коляской комфортна. Покрытие ровное, вдоль пути стоят удобные скамейки, кафе и детские площадки.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится сафари-парк на склоне хребта Маркотх. Здесь живут реабилитированные животные – слониха Чани и тигрица Маша. А рядом аквапарк «Золотая бухта» с пиратским кораблем и детским городком. Хотите панорам? Поднимайтесь на канатной дороге к комплексу «Олимп». За 15 минут вы окажетесь на высоте 420 метров. На вершине – контактный зоопарк, экзотариум и колесо обозрения. Вечером здесь происходят световые шоу, а с высоты открывается вид на всю бухту. Билеты лучше брать онлайн, так вы избежите очередей в кассы.
0: Еду, куда хочу.
1: Любителям природ советую скалу Парус у села Просковеевка. Монолит стоит прямо в воде, напоминая натянутый парус. А для пеших прогулок идеален теренкур по хребту Маркотх. Тропа несложная, а виды захватывают дух. Местный воздух – природная ингаляция. Взрослым советую рестораны на набережной. Здесь подают свежую барабульку и ставриду. Лучшее время для поездки – сентябрь. Жара спадает, туристов меньше, а море остается теплым.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? В Геленджике нет железной дороги, но есть свой аэропорт. Летом летают прямые рейсы из крупных городов. В межсезонье только из Москвы. От аэропорта до центра 15 минут на такси. Так как аэропорт работает сезонно, чаще летают в Анапу или Краснодар. А оттуда автобус или такси за час-полтора. Главный совет. Выбирайте пляжи у краев бухты, например, на Толстом мысе. Вода чище, людей меньше. Не забудьте аквашузы. Галька требует прочной подошвы. По городу удобно перемещаться на электросамокатах или маршрутках. А жилье бронируйте заранее. В бархатный сезон спрос растет.
0: Напоследок.
1: И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Нет, все-таки, наверное, ближе к зиме, а не к весне. Группа «Бандерас», их стильный черно-белый трек и черно-белый мир. Это, конечно, кинематографично и со вкусом, но иногда душа требует настоящей цветотерапии. Например, в японском Киото к этому вопросу подошли максимально с восточной поэтичностью. Там пригородные поезда, проезжая сквозь знаменитый кленовый тоннель, специально сбавляют ход и полностью гасят свет в вагонах. Представляете, пассажирам отрываются от экранов смартфонов и просто замирают, глядя в темноте на пылающие за окном красные и золотые кроны деревьев. Представьте уровень сервиса. Едешь, уставший с работы, свет погас, и вместо рутины чистая эстетика. Интересно, что в этот момент отражается в глазах пассажиров. Представить себе не могу. Наверное, детский восторг и легкая грусть. Впрочем, взгляд человека вообще способен передать куда больше любых слов и жажду красоты, и внутренний огонь, и даже скрытую силу. Виктор Цой и группа «Кино» с песней, которая смотрит прямо в душу, культовый трек «В наших глазах» прямо сейчас в нашем эфире.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Now и зажигательная рокерша The Warning в треке «Ты Корасун» заставили сердца биться в ускоренном ритме. Ну, надеюсь, ваши в том числе. Хотя на часах уже 16:52, и мне кажется, среднестатистическое сердце колотится вовсе не от мексиканских страстей, а от одной только мысли. Неужели экватор рабочий наконец-то пройден? Нет, друзья, впереди еще часик как минимум точно. Среду, конечно, оптимистично называют маленькой пятницей, но кого мы обманывать? Сердце требует настоящую большую, полноценную и без будильника на утро. Поэтому пока мы ее ожидаем, будем о ней мечтать. И если мы начинали с фантазером, то сейчас будем фантазировать не о тепле, а именно о ней. Приблизить заветные дни, день заветный, хотя бы мысленно, нам помогут главные эксперты по уютному городскому вайбу. Группа «Пицца», Сергей Приказчиков и его команда, мне кажется, создают настолько теплый, солнечный, расслабленный соул, что даже дедлайны растворяются сами собой. Переводим внутренний календарь на 2 дня вперед, и группа «Пицца» с треком «Пятница» уже почти тут. Я к вам вернусь в новом часе.
1: И ветер задувает веселее. Ветер задувает веселее. Радио «Пурга». Радио «Пурга».

0: Новости на радио Пурга.
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Полярникам Чукотки доставят почти 200 тонн дистоплива. Как сообщает информагентство «Чукотка», научно-исследовательское судно «Михаил Сомов» пришло по Северному морскому пути с грузами для удаленных станций. На борту продукты, стройматериалы, запчасти и топливо. По словам руководителя Чукотского управления по гидрометеорологии Дмитрия Шепелева, станция «Амбарчик» уже получила годовой запас продовольствия – 30 тонн дистоплива и тонну бензина. Теперь снабженец разгрузился в Раучуам. Далее по маршруту Айон, Певек, Валькаркай и остров Рангеля. Всего планируют доставить почти 200 тонн дизельного топлива и около 5 тонн продуктов. В Певеке выгрузят также мебель и запчасти для автомобилей. На этих машинах специалисты объезжают материковые станции. Доставлять грузы на берег помогает вертолет с борта судна. При хорошей погоде разгрузка занимает один день. Это заключительная экспедиция Сомова в нынешнюю навигацию. В окружной столице силовики поборются за кубок ГТО. На старт недельного фестиваля вышли 4 команды – росгвардейцы, военнослужащие, спасатели и судебные приставы. Как сообщает «Вести Чукотка», открытие накануне прошло во Дворце детского и юношеского творчества. Каждое ведомство представляет 6 человек – 4 мужчин и 2 женщины. Участникам предстоит подтягивание, отжимания, упражнения на пресс и гибкость, прыжки в длину с места. Также они будут метать гранату и бегать на короткие длинные дистанции. Результаты оценят в личном и командном зачетах. По словам инструктора регионального центра тестирования ГТО Елены Уразметьевой, участники стали заметно лучше выполнять нормативы.
2: Уровень выполнения, особенно норматива такого, как отжимания, возрос неимоверно. То есть все эти требования, которые необходимы для сдачи норматива, для выполнения данного вида, команды подходят ответственно. Росгвардия ежегодно и на протяжении 4 лет они были всегда первые. В прошлом году МЧС. Но сейчас посмотрим, чей кубок будет и кому он достанется.
1: Итоги объявят в следующий понедельник на церемонии закрытия. Победителям вручат медали, грамоты и атрибутику ГТО, а сильнейшей сборной достанется переходящий кубок. В Татарстане введут запрет вейпов. Комитет Госсовета Республики одобрил соответствующий законопроект. С 1 марта следующего года на 5 лет вводится полный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Авторы инициативы считают, что мера ограничит доступ к никотинсодержащим продуктам. По данным Всероссийского центра общественного мнения, 21% взрослых россиян пробовали вейпы, а общая доля потребителей составляет 9%. Ранее полный запрет ввели Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Северная Осетия, Алания. И завершение выпуска. Сборная России по роллерспорту завоевала 17 медалей, включая 7 золотых на первой неделе World Skate Games. 15-летняя Вероника Жерельникова выиграла первенство мира в прыжках в высоту с мировым рекордом 142 сантиметра. Золото также у Анисимовой, Матвеева, Щапова, Комаровской, Кукушкиной и Дудиной. Это лучший результат в истории игр. Ранее было 8 медалей в Нанкине и 11 в Барселоне. Сборная после снятия ограничений выступает под национальным флагом. В играх в Парагвае участвуют более 6 тысяч спортсменов из 91 страны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио Пурга.

Когда душа нараспашку, как поет шаман, хочется бросить все и уехать туда, где царствует первозданная дикая природа. А чтобы эту природу хрупкую сохранить, есть особенные люди. Сегодня, друзья, 14 октября, день работников заповедного дела в России. Я уверена, на Чукотке эти люди есть, у нас есть заповедники. И, конечно же, мне нравится, что этот праздник учредили не просто так, а учредили именно на Крайнем Севере. И учредили хранители дикой природы, инспекторы, биологи, сотрудники заповедных территорий. Всем им спасибо за благородный непростой труд. Сил вам, надежной техники, крепкого здоровья и гармонии с окружающим миром. Надеюсь, у нас она тоже с ней состоится, гармония это самое. Ну и природа тем временем уверенно вступает в зимний режим. В Анадыре уже сумерки, стабильный минус. Минус один, по ощущениям, все минус пять, на часах 17:07, и середина недели продолжается. В студии радио Пургарин Припелкина. Всем доброго вечера. С радостью приглашаю вас в наш новый час. Музыкальный час. Будем согреваться отличными ритмами, не обращая внимания на холод. Секундная стрелка неумолимо приближает конец рабочего дня. А группа студии, их стильный трек «Тик-так» уже в нашем эфире.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

В гордом одиночестве Андрей Губин пытается и витать, и достучаться до любимой девушки. Об одиночестве, конечно, поэтично, но наука смотрит на романтику куда более прагматично. Представляете, ученые проанализировали

0: использовали данные почти 400 тысяч человек и выяснили, те, кто состоят в отношениях, на треть счастливее одиночек и гораздо реже впадают в хандру. Оказывается, вторая половинка — это не просто человек, который занимает полкровати и переключает каналы, а мощнейший антидепрессант, чувство безопасности и надежная опора. Причем с годами этот терапевтический эффект становится только сильнее. Так что искренняя забота и родной человек рядом — ценность, которую не измерить никакими счетами и каратами. Певица Мона знает об этом абсолютно точно, поэтому будем слушать ее трек.
1: Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня у нас к чаю печенье, которое тает во рту. Вообще-то я не люблю это выражение, но здесь по-другому и не скажешь. Делюсь рецептом песочного печенья. Оно получается нежное и очень вкусное. Что нам понадобится? Сливочное масло 250 граммов. Растительное масло 100 мл, 500 граммов пшеничной муки, 4 столовых ложки крахмала, 200 граммов сахарной пудры, 100 граммов теста плюс 100 граммов на посыпку. Ванильный сахар 1 пакетик. Здесь все идеально. Попробуйте приготовить, не меняя ничего. Да, можно убрать из рецепта сливочное масло. Да, можно взять другую муку. Вместо сахарной пудры добавить просто сахар. Что будем делать? К мягкому сливочному маслу добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и взбиваем миксером до пышности. Теперь вливаем растительное масло и еще раз хорошо перемешиваем. Просеиваем крахмал и частями муку. Замешиваем мягкое пластичное тесто, делим его на части и с каждой катаем колбаску, придаем ей прямоугольную форму и нарезаем на небольшие кусочки толщиной 1 см. Выкладываем их на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20-30 минут до румяности. Теперь каждую печенюшку обваливаем в сахарной пудре. Вот и все, нежнейшее рассыпчатое печенье готово. Наливайте чай и наслаждайтесь. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Согреваемся. Леонид Агутин, Владимир Пресняков спели про аэропорты, романтика взлетных полос, шум турбин и тот самый специфический запах авиационного керосина, от которого многие втайне приходят в неописуемый восторг. Ученые давно объяснили эту странную любовь человечества к запахам бензина или, например, свежей краски. Оказывается, ароматические углеводороды действительно способны вызывать в мозге легкую эйфорию, цепляясь за яркие эмоции и воспоминания. Правда, медики предупреждают, если на заправке вам хочется остаться навсегда и вдыхать этот аромат полной грудью, пора проверить гемоглобин. Скорее всего, это просто крик организма о дефиците железа. Впрочем, доверять своему обонянию и внутреннему чутью в жизни бывает очень полезно. Звериный инстинкт редко подводит. Юлия Чечерина предлагает отключить лишние мысли и двигаться только вперед. Дерзкий трек на запах.

0: Открытый космос.
1: На Земле самый быстрый ураган способен разогнать ветер примерно до 300 км в час. На других планетах с этим гораздо серьезнее. В студии Борис Медведев. На Нептуне скорость ветра может превышать 2000 км в час. Это быстрее скорости звука. И все это происходит в атмосфере планеты, которая находится примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Причем Нептун получает от Солнца настолько мало тепла, что ученые вообще не понимали, откуда берется энергия для таких гигантских потоков. Возможно, значительную роль играет внутреннее тепло самой планеты. Нептун буквально излучает больше энергии, чем получает от Солнца. Поэтому его атмосфера продолжает двигаться даже там, где света почти нет. Если бы такой ветер оказался на Земле, он просто уничтожил бы все на своем пути. Так что хорошо, что Нептун находится довольно далеко. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

что, насмотрелись на свет от Вани Дмитриенко и Ани Пересильд с романтической песней «Силуэт». И я решила посмотреть, сколько на часах. 17:53, между прочим, большинство уже готовится превратиться в силуэты на улице. Ну, кто-то на автопилоте доберется, кто-то попробует на транспорте. Ну и знаете, в такие минуты хочется сбросить любые сложные метафоры и вернуться во времена, когда все было предельно просто, весело, понятно. Именно туда мы будем возвращаться в ближайшие несколько минут. Коллаборация групп 2345 и Feist Family в конце нулевых взорвала абсолютно все радиостанции страны. Их солнечный и наивный R&B поп звучал буквально из каждого утюга, а строчки припева намертво въедались в память с первого раза. Одну из таких песней послушаем прямо сейчас.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. 5 кикбоксеров Чукотки впервые отправятся на сборы в Беларусь. С 26 октября по 9 ноября они потренируются вместе со сборной хозяев площадки на базе центра «Стайки» под Минском. В команду вошли Михаил Чарин, Вадим Дурындин, Раиль Буранбаев, Даниил Березкин и Константин Вашурин. Все воспитанники окружной спортшколы. Наставник ребят, мастер спорта по кикбоксингу Егор Докучаев. Программа включает интенсивные занятия, спарринги и восстановительные процедуры. «Стайки» – одна из ведущих баз Беларуси. Здесь работает 39 спортивных сооружений. На них готовятся национальные команды более чем по 20 видам спорта. Как отметил глава окружного департамента физкультуры и спорта Алексей Химчук, для наших ребят это шанс перенять опыт и проверить силы в спаррингах. Сборы стали возможны благодаря сотрудничеству Чукотки и Беларуси. В апреле Алексей Химчук и заместитель министра спорта Республики Беларусь Александр Барауля обсудили совместные тренировки. Теперь эти договоренности реализуют. Дети учителей Чукотки получат приоритет при зачислении в детсады. Окружное правительство утвердило новую меру поддержки педагогов. Их детей теперь будут принимать детские сады в первую очередь. Как сообщили в департаменте образования, право на такое зачисление получат семьи учителей, которые живут на Чукотке. Решение принято в рамках президентского указа о дополнительных мерах поддержки педагогов. Оно поможет родителям устроить ребенка в садик и спланировать возвращение к работе после отпуска по уходу за ним. Напомню, в регионе также действуют несколько видов финансовой помощи. По программе «Земский учитель» педагогам, переезжающим на работу в населенные пункты округа, выплачивают 3 миллиона рублей. Молодым специалистам при трудоустройстве в труднодоступных селах – 1,5 миллиона. На покупку жилья учителя могут получить до 2,5 миллиона рублей. Кроме того, им компенсируют расходы на жилье и коммунальные услуги, помогают с арендой и переездом. Другим новостям. С завтрашнего дня крупнейшие российские операторы связи начнут блокировать немаркированные звонки. На форуме «Цифровые решения» главы телекомкомпании сообщили, что часть банков до сих пор не заключила договора о маркировке. Гендиректор «Мегафона» Хачатура Памбухчан отметил, что у банков остался один день на подписание соглашений. Глава МТС Инесса Галкионова уточнила, что речь идет лишь о 5% банков, генерирующих большую часть доходов рынка. Глава Билайна Сергей Анохин заявил, что компания исполняет закон. Обязательная маркировка действует с 1 сентября 2025 года. Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Синбун». Он подозревается в шпионаже. По данным Центра общественных связей ведомства, иностранный журналист, аккредитованный при МИД России, собирал и хранил сведения, связанные с обороноспособностью страны для передачи японской спецслужбе. Его задержали накануне вылета из России, после чего доставили в Москву. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о шпионаже. Лефортовский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия. И завершение выпуска. Майор РВСН стал трехкратным чемпионом мира среди гиревиков. Как сообщила Минобороны, Дмитрий Турищев, начальник курса филиала военной академии ракетных войск стратегического назначения, стал первым среди гиревиков РВСН. Третье золото он завоевал на чемпионате мира в Нью-Дели, где выступил в гиревом многоборье в категории свыше 95 килограммов и набрал 348 очков. Ранее он побеждал в 2023 и 2025 годах в Узбекистане и Китае. Трое его подопечных также взяли золото в длинном цикле. Сборная России заняла первое место в командном первенстве. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: У меня есть только хорошее настроение, поэтому всем вам его отдам. Марина Перепелкина в студии, 18.08 на часах, группа «Градусы» в эфире уже отпелась. Ну, а самое время напомнить о том, что сегодня у нас среда. 14 октября отмечается замечательный праздник – День накопления жизненных сил. Вообще, напоминание всем нам, что ресурсы организма не бесконечны. Вкусный ужин, спокойный отдых, свежий воздух отлично насыщает кровь кислородом, возвращает нас к жизни после любых рабочих стрессов. Поэтому, друзья, учитесь вовремя ставить дела на паузу, перезагружайтесь и копите энергию. Тем более, что на улице долгие променады сейчас не так комфортны. За окном в Анадыре совсем стемнело, на термометрах по-прежнему минус 1 ощущается как минус 5. Ну и уверена, что мы будем аккумулировать только позитивные вибрации в течение ближайшего часа. Дышите!
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио «Пурга».

ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте референции, когда наша оценка зависит от выбранной точки отсчета. Вы видите футболку за 1000 рублей и считаете ее дорогой. Но если рядом висит такая же модель за 5000, то первая кажется выгодной покупкой. Или вы получаете премию в 10 тысяч рублей и искренне этому рады. Но если коллега получил 50 тысяч за ту же работу, ваша радость мгновенно исчезает. Мозг здесь не жадный и независтливый. Он просто не умеет оценивать вещи в абсолютных величинах. Ему всегда нужна сравнительная точка, чтобы понять, хорошо это или плохо. Вот вам совет на день. Перед покупкой сравнивайте цену с вашим реальным бюджетом. Не смотрите на зачеркнутую старую цену на ценнике. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто искал знакомый ориентир для быстрой оценки. А мы с вами теперь знаем, цена кажется низкой или высокой, только относительно той цифры, которую мозг взял за точку отсчета.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Группа «Алиса», Константин Кинчев промчали по трассе Е95, дорога между Москвой и Питером, это классика, но по сравнению с маршрутом одного британца, просто легкая прогулка до магазина. Читали или слышали, может быть, 57-летний Карл Бушби возвращался домой 28 лет, представляете, он вышел пешком.

0: Мы с Чили еще в далеком 98-м прошел джунгли пешком, добрался до Аляски пешком, пересек по льду Берингов пролив, прошагал Сибирь, переплыл Каспийское море, на днях одолел вплавь Ла-Манш и, наконец, добрался до Британии. Да, тот самый батя, который ушел за хлебом и все-таки вернулся. Дома его встретила мама, которая пообещала сначала обнять сына, а потом строго поинтересоваться: «Карл, а не поздновато ли тебе? Ты заявился к ужину». Что тут скажешь? Таких уникальных упрямцев на планете больше точно не найти. Ну или, может быть, один все-таки найдется. Так или иначе, подтверждение этому есть в виде песни.
1: Радио «Пурга».

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что кузнечик не умеет петь, а стрекочет вовсе не голосовыми связками? Начнем с того, что у насекомого нет ни голосовых связок, ни органов, способных издавать звуки. Его инструмент — это собственные крылья. На одном крыле располагается утолщенная пила из микронасечек, а на другом — жесткая пластина, играющая роль смычка. Когда насекомое быстро трет одно крыло о другое, насечки цепляются за пластину и создают серию коротких вибраций. Именно так и стрекочет кузнечик. Быстрый, ритмичный и удивительно громкий для столь малого тельца. Главная причина моноконцерта – это поиск пары. Самец извлекает звуки, чтобы объявить о себе самкам и одновременно отпугнуть соперников. Каждому виду свойственен свой ритмический код, набор частоты и длительности повторяемости звуков, позволяющий самкам распознать правильного партнера среди множества других стрекочущих насекомых.
0: Территория фактов.

Группа «Добро» с песней «На крыше». Романтика, юность. Сидишь себе на высоте, любуешься огнями города, мечтаешь о великом. Да, правда, во взрослой жизни на крышу просто так не попадешь. Бдительная ТСЖ и тяжелый амбарный замок быстро спугнут любого поэта. Да и вообще, мне кажется, бесцельно смотреть вдаль. Непозволительная роскошь. Жизнь требует четких сроков и железной дисциплины. Ну и если уж чего-то и ждать, то с конкретным обратным отчетом. Ведь в конце 90-х главный таймер вели вовсе не до отпуска или выходных. Тогда вся страна наизусть знала точную цифру, приближающую заветную встречу и долгожданный дембель. Ностальгию включаем на полную громкость. Группа «Не игрушки», их культовая песня «100 дней до приказа» прямо сейчас.

на гербе Анадыря изображен улыбающийся медведь, который держит в когтях красную рыбу. Он символизирует мощь России и богатую природную среду Чукотки. Рыба в его лапах – это традиционный промысел жителей, а улыбка говорит об их радушии и гостеприимстве. В столице Чукотки, Анадыре, можно слушать радио «Пурга» на частоте 102 и 8 FM.

Мизма только что бодро спрашивали: солнце встало, ты где? Знаете, классический вопрос после отличной вечеринки. Обычно ответ на него звучит так: я там же, где и мой потерянный телефон, и остатки моего чувства собственного достоинства. Но на часах 18:52 ни вечеринки нет у нас с вами, нету ни... Солнце утреннего уже стемнело, но есть хорошее настроение у меня. Мне кажется, в октябре к этому времени вообще солнце не просто не встало, оно уже давно отработало свою смену, попрощалось с нами и ушло спать. Вот и я. Нет, прощаться не буду, но предложу вам обязательно двинуться туда, где можно полюбоваться солнцем хотя бы в мечтах. В эфире радио Пурга мы переходим к артистке, которая знает о месте, где восходит солнце и за которым можно приятно следить. Мари Крамбри, «Океан». Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В Квикиноте обсудили перенос хозяйственных построек с территории причала. Как сообщили в муниципалитете, на минувшей неделе состоялась встреча с владельцами объектов. Поводом для собрания послужило требование прокуратуры Ивультинского района устранить выявленные нарушения в использовании земель и морской инфраструктуры. Ранее власти размещали объявления с просьбой к собственникам самостоятельно демонтировать строение, что вызвало ряд вопросов у местных жителей. Глава муниципалитета Наталья Зеленская подробно разъяснила требования надзорного ведомства. Участники встречи совместно проанализировали ситуацию и обсудили возможный вариант переноса строений на специально выделенный земельный участок. Администрация заявила о готовности оказать практическую помощь перемещение имущества тем гражданам, которые не могут организовать этот процесс самостоятельно. Как отметили местные власти, основная задача заключается в нахождении решения, которое будет соответствовать нормам права и при этом учитывать законные потребности и интересы местного населения. Кинофестиваль «Северная быль» стартует в Певеке. Он открывается сегодня в 11-й раз и продлится по 18 октября. В этом году показы посвятили Году единства народов, объявленного президентом. Инициаторами и организаторами выступают Чаунский краеведческий музей и киноконцертный зал «Айсберг», который является постоянной площадкой фестиваля. О том, что будет представлено, рассказала исполняющая обязанности директора музея Тамара Кабалова.
2: В этом году собраны фильмы разного жанра. Документальное кино «Хочу в Арктику». Борис Дворкин, он у нас из Санкт-Петербурга. «Измерение ноль» Артем Куприянов, город Смоленск. «Поколение героев» Иван Семиклетов, он у нас в Самаре. Художественный фильм вот Филиппа Абрютина «Дзумур». Это фильм Валентина Макарова, якутского режиссерского курса, но совместно с Филиппом Абрютиным. Также у нас есть детские киноролики «Степ Клэр», это с Казахстана, Алматы. Фестиваль будет проходить у нас на протяжении 5 дней.
1: На закрытии кинофестиваля «Северная быль» в воскресенье состоится лотерея, где разыграют уникальные сувениры с традиционной символикой. Напомню, вход на показы свободный, возрастной ценз 6+. Министерство внутренних дел предупредило о новой схеме мошенников. Аферисты публикуют в сети информацию о якобы существующей выплате от государства для частичного погашения ипотеки семьям с детьми. Заинтересованным предлагают перейти на сайты, которые похожи на ресурсы банков, и оставить заявку. Заполняя форму, человек передает персональные данные преступникам. Те используют их для хищения средств и оформления кредитов. В МВД советуют не переходить по таким ссылкам, проверять информацию на официальных ресурсах и сайтах банков, внимательно смотреть адрес ссылки и не называть неизвестным коды из СМС. И завершение выпуска. Новый знак парковки для многодетных семей появится до конца года. Минтранс планирует подготовить соответствующие изменения в правила дорожного движения. Ведомство также рекомендовало регионам дать семьям с 4 и более детьми право бесплатной парковки 2 автомобилей. Макет знака представили 16 сентября на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Его выбрали открытым голосованием почти 4000 человек. Для внедрения знака Минтранс корректирует правила дорожного движения, затем внесет изменения в ГОСТ, после чего знак сможет появиться на улицах страны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Радио Пурга.
1: Хорошо, что все это помню я и вместе с вами продолжаю слушать Радио Пурга. И вы тоже будете, наверное, слушать Радио Пурга, если не будете переключаться с нашей частоты. Самое главное – оставаться с нами и не пропускать все самое интересное. А я, Ирина Припелкина, которая все еще в студии, знаю, что самое интересное впереди. 19.07 на часах, по-прежнему среда, 14 октября. За окном в Анадыре стабильный минус 1, ощущается как минус 5. Решил градус не меняться, ну и не будем менять. Мы тоже вместе с ним. Всемирный день мегаполисов отмечается, и пусть даже наш Анадырь город небольшой, но от этого он не менее родной и уютный, поэтому желаю всем нам сегодня побольше тепла, уюта, добрых новостей, где бы мы ни находились. Ну а прямо сейчас для вас на Радио Пурга Полина Гагарина с треком «На расставании». Главное, чтобы это расстояние нас только объединяло.

Я расскажу своим облакам, кроме тебя что-то ни о ком. И без тебя как-то, ну никак. И как бы не были далеко,

0: это, и знаете, эта фраза просто идеальный диагноз современному прогрессу. Я не совсем я. В США начали продавать лосося, рыбу лосось, напечатанную на 3D-принтере. В нем ровно 0% рыбы. Сплошные растительные белки и хитрый алгоритм, укладывающий массу слой за слоем. До этого там же, кстати, поставили на поток печать стейков из сои и пшеницы. Садишься поужинать, смотришь тарелку. Это рыба? Нет, ну не совсем. Скоро к ужину вместо приправ будут свежие драйверы скачивать, а вместо костей из филе картриджи вытаскивать. Ну и пока технологии увлеченно создают съедобные иллюзии, так хочется чего-то предельно простого, искреннего и настоящего. Того, что ни на каком принтере не напечатаешь. Например, теплая встреча со старым другом. Далее в нашем эфире Женя Трофимов, группа «Комната культуры» с душевным треком «Привет».
1: Радио

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Косметическая промышленность услужливо предлагает нам тысячи баночек и тюбиков с ароматными кремами и маслами для ухода за собой. Пользоваться ими – одно удовольствие. Но вот приносят ли они ожидаемый результат? Так ли хорош в действительности разрекламированный крем от пигментных пятен? И способен ли он сгладить морщинки? Реально работающее средство можно искать в магазинах очень долго. А я посоветую параллельно опробовать копеечный уход из аптеки. Скажем, репейный и касторовое масло вкупы с настойкой горького перца работают не хуже покупных масок. Наносите их на волосы за полчаса до мытья головы, и вскоре вы будете приятно удивлены результатом. А эфирное масло лаванды, если его добавить в кондиционер, позволит волосам дольше оставаться чистыми. Еще одно чудо-средство – морская соль. Втирайте ее в корни волос перед мытьем головы, и волосы начнут расти гораздо быстрее. Ну а абрикосовое масло и глицерин из аптеки сделают эластичной кожу рук и ступней. Их можно наносить на ночь в качестве маски, а сверху надеть нитяные перчатки и носки. Куртки-бомберы не сходят с модных подиумов вот уже несколько лет. И если этой стильной вещицы до сих пор нет в вашем гардеробе, пора исправляться. Бомберы выпускают в самых разных вариациях. Стеганые, кожаные, шелковые, с вышивкой, стразами и прочим декором. Бомбер может быть спортивным или классическим. В любом случае, вы в нем будете выглядеть модной, современной, а главное, молодой. Как вариант, куртку-бомбер можно сочетать с футболкой и брюками-кюлотами. Обувь к такому образу стоит подобрать подчеркнуто женственное. Это могут быть даже туфли-лодочки. Ну а поверх облегающего платья из плотной ткани можно надеть какой-нибудь подчеркнуто нарядный бомбер из шелка или атласа с аппликациями из пайеток. Еще один элегантный и в меру сдержанный образ составит бомбер вкупе с топом и юбкой-карандаш. Из оттенков лучше выбрать что-то простое, например, пастельный или бордовый. А бомбер может быть выполнен из благородного материала вроде кашемира или нежной замши. Территория женщин.

0: Ну что, друзья, это был ансамбль «Эргерон» и их мощные чавчвата о настоящих кочевниках, оленеводах. Труд суровый, масштабный и, самое главное, уважаемый. Хотя, если вам тоже не сидится на месте и хочется поработать вдали от цивилизации, тут подоспела официальная вакансия мечты. В Антарктиду ищут смотрителя за пингвинами зарплатой 230 тысяч рублей в месяц. Контракт на 5 месяцев, жилье трехразовое питание и трансфер до льдов уже включены. Все, что нужно делать, буквально целыми днями считать пингвинов. Мне кажется, когда говорят, работа мечты не существует, ну вот, вот как-то так. Правда, есть подозрение, что уже через пару недель в компании сотен молчаливых птиц во фраках любой романтик начнет отчаянно тосковать по человеческому теплу и любимым глазам. Поэтому предлагаю прямо сейчас начать наслаждаться этим моментом. Послушаем британского классика дорожного блюза Криса Ри. Он отлично знал, каково это быть далеко от дома и бесконечно скучать по своей единственной.
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы делаете глоток. Для вас это просто вода, чтобы утолить жажду. Но сидящий напротив эксперт закрывает глаза, делает паузу и уверенно заявляет, что в этом глотке есть нотки талого весеннего снега, легкая минеральная терпкость и долгое послевкусие древнего гренландского ледника. Это не поэзия и не маркетинговый ход, это строгая профессиональная оценка. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про профессиональных дегустаторов воды, или как их называют, водных сомелье. Речь о реальной и весьма востребованной профессии. Такие специалисты работают в мишленовских ресторанах Парижа и Токио, в элитных спа-отелях и в лабораториях крупнейших мировых брендов по разливу. Их задача – это оценить воду из альпийских артезианских скважин, вулканических источников Исландии или ледников Патагонии. Они проверяют не только химический состав, минерализацию и жесткость, но и так называемый «ротфилл». Это то, как жидкость физически ощущается на языке. Температура при такой дегустации строго регламентирована. Обычно это 15 градусов, чтобы раскрыть истинный профиль вкуса, не заморозив рецепторы холодом. И да, эта работа требует ювелирного подхода и строгой дисциплины. Дегустаторы полощут рот исключительно дистиллированной водой между глотками, чтобы полностью обнулить вкусовые ощущения. Они оценивают текстуру жидкости, описывая ее как бархатистую, острую или округлую, точно так же, как это делают с дорогими винами. А их вкусовые рецепторы тренируют годами, запрещая им есть острое, пить кофе или пользоваться парфюмом перед сменой. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы смогли отличить воду из альпийского ледника от обычной фильтрованной слепую?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

обязательно останемся вместе, но уже теперь завтра. Аня Лорак хоть и призывала делать все медленно, я думаю, что ускорить хочется одно приближение заветных выходных. Хотя и сейчас спешка официально отменяется, потому что на часах 19:53, и спешите, мне уже некуда, я уверена, большинству из вас тоже. Уже все отдыхают почти что. Ну, а у микрофона была Арина Перепелкина. Друзья, спасибо за то, что замедляете темп с нами, завариваете чай, проводите этот вечер в абсолютном дзене. Самое главное, чтобы так же было и дальше. Ну и чтобы вечерний отдых удался на все 100, предлагаю погрузиться в качественный звук с головой. Хитмейкер Бразилии Алок и Халид прямо сейчас в нашем эфире отправятся в небольшое путешествие.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В Певеке завершилась угольная навигация. Последнюю партию доставил сухогруз капитан Орлов. Он пришел из якутского порта «Зеленый мыс» и завершил разгрузку в минувшие выходные. На борту было около 3000 тонн топлива для Чаунского районного коммунального хозяйства. Всего за навигацию суда привезли в Певек примерно 50 тысяч тонн угля. Чукотэнерго завершила плановые ремонты на Анадырской ТЭЦ. Оборудование электростанции проверено, сформированы аварийные запасы материалов и топлива. Все необходимые мероприятия для бесперебойной работы станции в осенне-зимний период выполнены. Сегодня на Анадырской ТЭЦ проводится пуск генерирующего оборудования. В Певеке завершают строительство пассажирского терминала. Работы идут быстрее намеченного графика. Техническая готовность объекта составляет 87%. Сдать его планируют в конце ноября. При проектировании учли арктический климат. Стройку финансирует федеральный бюджет. На нее направлено более 783 миллионов рублей. Обновление воздушной гавани входит в план развития Певека. Дети учителей Чукотки получат приоритет при зачислении в детсады. Окружное правительство утвердило новую меру поддержки педагогов. Их детей теперь будут принимать детские сады в первую очередь. Решение принято в рамках президентского указа о дополнительных мерах поддержки педагогов. Оно поможет устроить ребенка в садик и спланировать возвращение к работе после отпуска по уходу за ним. Школьники угольных копий вернутся за парты 19 октября. Очные занятия в Центре образования возобновят после капитального ремонта крыши. Ремонт кровли вышел на завершающий этап. Подрядчик ускорит темпы, чтобы сдать объект 15 октября, а с 19 числа ученики вернутся к занятиям. В качестве компенсации за задержку подрядчик отремонтирует спортзал. Полярникам Чукотки доставят почти 200 тонн дизтоплива. Научно-исследовательское судно «Михаил Сомов» прошло по Северному морскому пути с грузами для удаленных станций. Всего планируют доставить почти 200 тонн дизельного топлива и около 5 тонн продуктов. Это заключительная экспедиция «Сомова» в нынешнюю навигацию. В окружной столице силовики поборются за кубок ГТО. На старт недельного фестиваля вышли 4 команды – росгвардейцы, военнослужащие, спасатели и судебные приставы. Открытие накануне прошло во дворце детского и юношеского творчества. Каждое ведомство представляют 6 человек – 4 мужчин и 2 женщины. Итоги объявят в следующий понедельник на церемонии закрытия. 5 кикбоксеров Чукотки впервые отправятся на сборы в Беларусь. С 26 октября 2 недели они будут тренироваться вместе со сборной хозяев площадки на базе центра стайки под Минском. Программа включает интенсивные занятия, спарринги и восстановительные процедуры. Сборы стали возможны благодаря сотрудничеству Чукотки и Беларуси. И на сегодня это все. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.
0: Радио «Пурга».

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.
1: Инженеру нужен был металл для оружейных стволов. Он хотел понять, почему обычная сталь быстро портится. А потом нашел кусок металла, который лежал среди выброшенных образцов. И тот почему-то вообще не ржавел. В студии Борис Медведев. И проблема была в том, что этот металл первоначально считали неудачным. Он плохо подходил для той задачи, ради которой его создали. 1913 год. Англия. Металлург Гарри Брирли работает над сталью для оружейных стволов. Главная проблема – износ. Ствол должен выдерживать огромные нагрузки, а металл со временем портится. Брирли экспериментирует с составом стали, добавляет разное количество хрома, и некоторые образцы не подходят. Их откладывают в сторону. Через некоторое время Брирли замечает один из них. Он практически не изменился. Другие образцы покрылись ржавчиной, а этот выглядит почти так же, как в день эксперимента. Брирли начинает проверять его. И выясняется, что большое содержание хрома создает на поверхности очень тонкий защитный слой. Металл получает необычайную устойчивость к коррозии. Для оружейного ствола конкретно этот вариант оказался не идеальным, зато для столовых приборов, хирургических инструментов и множества других вещей это довольно необходимо. Так начинается история нержавеющей стали. С вами был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: знаете ли вы?
1: Лошади, которые сегодня считаются дикими, являются одичавшими. Так, мустанги – это потомки лошадей, которых в 16 веке в Америку завезли испанцы. Единственный вид этих животных, который никогда не был приручен человеком, это азиатские дикие лошади.
0: Теперь буду знать.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Участники специальной военной операции имеют первоочередное право на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям. Это лечение включает в себя обследование для выявления факторов риска заболеваний, а также рекомендации по ведению здорового образа жизни и питания. С 2026 года ветераны специальной военной операции смогут проходить реабилитацию в центрах реабилитации социального фонда, где им будет оказана комплексная помощь по широкому спектру заболеваний, включая последствия минно-взрывных и огнестрельных травм, повреждения опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые травмы, заболевания сердечно-сосудистой системы. Также с 2026 года ветераны специальной военной операции смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры вместе с сопровождающим, которым будет оплачиваться проезд, проживание и питание. Это касается участников специальной военной операции с первой группой инвалидности или тех, кто нуждается в сопровождении по медицинским показаниям. С января 2026 года также расширен механизм оплаты проезда ветерана специальной военной операции на лечение. Теперь демобилизованные военнослужащие могут получать талоны на проездные билеты до центров реабилитации социального фонда и обратно, что дополняет действующий вариант компенсации расходов на дорогу. Участники специальной военной операции могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центрах реабилитации социального фонда России. Продолжительность лечения составляет не более 21 дня в соответствии с медицинскими показаниями и предоставляется один раз в течение календарного года. Для получения услуг участники специальной военной операции могут подать заявление через многофункциональный центр, клиентской службе отделения социального фонда России, через медицинскую организацию в установленных случаях. Направление на санаторно-курортное лечение осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. Участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или являющиеся инвалидами первой группы, направляются на лечение во внеочередном порядке. Филиал фонда также взаимодействует с корпорацией «Росатом», в санаториях которых можно пройти курс оздоровления. Каждое обращение рассматривается индивидуально. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефонам 8-427-22-210-51 и 8-422-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос.
1: На Земле самый быстрый ураган способен разогнать ветер примерно до 300 км в час. На других планетах с этим гораздо серьезнее. В студии Борис Медведев. На Нептуне скорость ветра может превышать 2000 км в час. Это быстрее скорости звука. И все это происходит в атмосфере планеты, которая находится примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Причем Нептун получает от Солнца настолько мало тепла, что ученые вообще не понимали, откуда берется энергия для таких гигантских потоков. Возможно, значительную роль играет внутреннее тепло самой планеты. Нептун буквально излучает больше энергии, чем получает от Солнца. Поэтому его атмосфера продолжает двигаться даже там, где света почти нет. Если бы такой ветер оказался на Земле, он просто уничтожил бы все на своем пути. Так что хорошо, что Нептун находится довольно далеко. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши полотенца, несмотря на стирку, начали неприятно пахнуть? Это признак того, что обычные средства не справляются с бактериями. Есть быстрый способ вернуть полотенцам свежесть. Замочите все полотенца, от которых неприятно пахнет, в растворе с добавлением перекиси водорода. Перекись отлично дезинфицирует и устраняет источник запаха. После замачивания просто постирайте полотенце в обычном режиме. Они снова будут свежими, и неприятный запах больше не вернется.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Радио Бурка.
1: Disco. It ain't no country club either.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты неровно дышишь к байкам, то вот тебе повод для вдохновения, а может быть, для обретения мечты. Компания BMW представила мотоцикл, который выполнен в сумасшедшей футуристической концепции. Признаться, он больше похож на средство передвижения какого-нибудь киношного супергероя и, тем не менее, абсолютно реален. Знакомься, BMW Motorrad Vision Next 100. Концепция выглядит как мотоцикл, но отличается от аналогов одним важным моментом. Он просто не способен упасть. Система гироскопов позволяет ему сохранять вертикальное положение даже в состоянии покоя. Умная система полностью исключает возможность аварии, а мотоциклисту даже не нужен шлем. Все дело в том, что этот чудо-байк напичкан датчиками и сенсорами, которые воспринимают и собирают информацию вокруг, и поэтому знают, какая дорога впереди. Осталось дождаться дня, когда новинку из будущего запустят в серийное производство.
0: Территория мужчин.
1: Очень многие полагают, что джинсы и обувь – две абсолютно универсальные вещи, которые сочетаются друг с другом безо всяких оговорок. Ну еще бы, сейчас даже костюмы с кедами допускается носить, чего тут с простыми джинсами-то мудрить. Однако некоторые правила удачного тандема штанов и ботинок лучше все-таки соблюдать. По идее, с джинсами носят абсолютно все, от белых кед до почти классических брогов. Ну а поскольку джинсы изначально были рабочей одеждой, то многие предпочитают сочетать их с грубыми ботинками на массивной подошве. Но это правило работает только в том случае, если речь идет о классических штанах из денима. А вот если ты носишь узкие скинни-джинсы, то они требуют другой пары. Такая модель будет хорошо смотреться с лакированными ботинками Челси. Ну а мешковатые джинсы в стиле рэперов лучше всего сочетать с объемными кроссовками.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправимся в город, который виден с набережной Саратова. Но мало кто знает, какие сокровища там спрятаны. Энгельс – столица поволжских немцев, город-спутник Саратова и место, где приземлился Гагарин.
0: Погружаемся в историю.
1: Покровская слобода – так назывался Энгельс до революции, потом столица республики немцев Поволжья. Сейчас это тихая провинция с купеческими особняками, где в домах Думлеров и Кобзаря располагается городская администрация.
0: Время погрузиться в новое.
1: Главный символ города – бык с чашей соли на спине. В 18 веке именно так перевозили соль с озера Эльтон. Лошади не выдерживали, а быки справлялись. Теперь этот могучий зверь шагает прямо с городского герба.
0: Следующий пункт.
1: Что посмотреть? Начните с набережной Рудченко. Прогуляйтесь пешком с фотоаппаратом. Отсюда открывается лучший вид на Волгу и трехметровый Саратовский мост. Кстати, в 1965 году он был самым длинным в Европе. Гагарин бывал здесь еще до открытия моста.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: Для семей в Покровском парке велодорожки, детские площадки, кофейни. Любителям истории советую посетить Свято-Троицкий собор. Ампир, высокий шпиль, при нем открывались первые училища слободы. Хотите чего-то необычного? Сходите на оперету. Театр здесь 1960-х и репертуар от классики до детских сказок.
2: Самочувствие отличное.
1: Или поднимитесь на борт ракетного катера «Покровский сторожевой» в парке покорителей космоса. Это музей боевой славы под открытым небом с видом на Волгу. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился именно здесь, на парашюте. Там вас ждет 27-метровый обелиск, скульптура первого космонавта и даже макет капсулы, как будто сошедший с экранов научной фантастики.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? Из Москвы просто. Самолетом до Саратова 1.5 часа. Дальше такси или автобусом через мост. И вы в Энгельсе. Любите дорогу? Поезд «Стриж» довезет за 8 часов. Утром выехали, вечером гуляете по набережной.
0: Подведем итоги.
1: Энгельс – это город, в котором гармонично переплетаются история, природа и современность. Здесь можно гулять с детьми, фотографировать закаты над Волгой, узнавать удивительные факты и чувствовать себя частью большой, яркой России. Следующая точка на карте всегда рядом. Главное – выбрать маршрут.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Видишь кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуя

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда слушайте внимательно. Сегодня в меню сливочный суп с брокколи. Это простое в приготовлении блюдо разнообразит рацион, а ваши домашние оценят его вкус и яркость. Что нам понадобится? 300 граммов куриного филе, 250 граммов брокколи, 2-3 картофелины, небольшая морковь, 1 луковица, 200 мл 10 или 20% сливок, 100 граммов плавленного сыра, кусочек сливочного масла, соль, перец по вкусу и зелень для подачи. Как готовим? Куриное филе отвариваем до полуготовности. Добавляем нарезанный кубиками картофель. На сливочном масле обжариваем мелко нашинкованный лук и натертую на терке морковь. Также морковь можно нарезать мелким кубиком и добавить в бульон вместе с картофелем. Теперь добавляем в суп брокколи. Если берете свежую, то разделите на небольшие соцветия. В маленьком количестве бульона растворите плавленый сыр и тоже добавьте в кастрюлю. Туда же отправляем сливки, солим, перчим, доводим до кипения и на медленном огне варим 2-3 минуты. Подаем горячим, посыпав зеленью. Ароматный суп с сырно-сливочным вкусом уже у вас на столе. Давайте скорее пробовать. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

Село Снежное Анадырского района было основано в 1929 году как центральная усадьба первого на Чукотке совхоза «Снежное». Тогда же здесь построили первые жилые дома, лабораторию, склады и баню. Местные жители заготавливали древесину рябин, которых вокруг села видимо-невидимо, и меняли ее у морковчан на березу и лиственницу, которые шли на изготовление нарт и яранг. И по сей день жители Снежного живут одной большой семьей, любят принимать гостей и слушают радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кукуруза – одно из самых загадочных культурных растений, поскольку в дикой природе она не способна размножаться самостоятельно. Это делает ее полностью зависимой от человека. Причина этого феномена кроется в процессе одомашнивания, который кардинально изменил ее строение и репродуктивные способности. Современная кукуруза произошла от дикого предка – теосинте, который рос в Центральной Америке. В отличие от нынешних початков, у теосинте были небольшие твердые зерна, окруженные плотной оболочкой. В результате тысячелетий селекции люди вывели кукурузу с более крупными и мягкими зернами, но это привело к тому, что она потеряла способность к естественному распространению семян. Главная причина невозможности дикого размножения – это плотное расположение зерен в початке. В отличие от большинства растений, семена кукурузы не могут самостоятельно осыпаться на землю, так как они плотно сцеплены и защищены жесткими оберточными листьями. Без вмешательства человека початки просто засыхают на стебле,

0: «Часы на пурге» — это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге» — это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге» — это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы на пурге» — «Let's dance»!

Снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты нашел меня между вокзалами, аэропортами, слушай. Я запомнила, как ты сказал мне, малая, поехали кушать. И в моем плотном графике долго царила слепая небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила.

Все другие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на пределе. Мой характер не самый логичный, но ты со мной дружишь, да дрожь. Нашим детям с тобой повезет, такой папа укроет от грома. Мне так нравится, как ты уверен, что я хочу к тебе тоже. Мне так нравится ехать пораньше, что

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Бурган.

судьба, моя судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

рюкзака грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: Алиса.
1: Радио Пурга.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто...

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Стилисты не устают нам повторять: для того, чтобы не отставать от моды, нужно проводить ревизию гардероба как минимум дважды в год с наступлением нового сезона. И это абсолютно правильный подход. Только так можно обнаружить в шкафу вещи, с которыми давно пора попрощаться, и заменить их на более актуальные. Первыми в утиль отправляются леггинсы из искусственной кожи. Их можно с легкостью отнести к категории вещей, завоевавших миллионы женских сердец. И даже, пожалуй, мужских. Ведь девушка в обтягивающих леггинсах – это живое воплощение фантазии на тему женщины-кошки, но лучше сделать ставку на узкие кожаные брюки. Они выглядят не в пример элегантнее. Джинсы с потертостями тоже несем на свалку. Выбирайте однотонные модели синего, черного или голубого цветов, которые и более универсальны и выглядят дороже. Ботинки-сникерсы – еще одна вещь, с которой тяжело расстаться всем модницам. Сникерсы появились на горизонте несколько лет назад, но сегодня они превратились в откровенный моветон. Пройдитесь по магазинам, и вы увидите,

0: что вокруг десятки альтернативных моделей на плоской подошве. Темные круги под глазами – это проблема, которая знакома очень многим из нас. Если исключить различные заболевания, то круги могут сигнализировать о том, что вам пора сменить образ жизни на более здоровый. Курение, недосып, кофе литрами, долгие часы у компьютера и фастфуд на ужин. А что вы хотели? Придется выйти на прогулку и сменить рацион. Включите в него чистую воду и овощи. А еще темные круги под глазами могут быть попросту возрастной пигментацией. Это самая распространенная проблема, особенно у тех, кто пренебрегает солнцезащитными очками. Кожа вокруг глаз тонкая, и избыток меланина придает ей коричневый оттенок. Попробуйте добавить к своему привычному уходу за лицом миндальное масло, одно из самых подходящих для ухода за кожей вокруг глаз. На основе этого масла можно делать смеси и маски, или используйте миндальное масло вместо средства для снятия макияжа с глаз. Тушь удаляет отлично и при этом питает ресницы и веки. После такого очищения наносить на ночь крем уже не нужно.
1: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: знаете ли вы? Жителям Вьетнама законодательно запрещено держать дома хомяков, потому что они являются переносчиками многих опасных заболеваний. Штраф за пренебрежение этим запретом составляет до 30 миллионов вьетнамских донгов. Это около 57 тысяч рублей.
1: Теперь буду знать.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Неприятный запах из обуви – это частый результат активности бактерий во влажной среде. Чтобы быстро решить эту проблему, используйте проверенное средство. Для начала извлеките стельки из обуви. Затем возьмите аптечную перекись водорода и обильно опрыскайте ею каждую стельку. Не забудьте также обрызнуть перекисью и внутреннюю поверхность самой обуви, уделяя внимание носкам. Оставьте все это проветриваться на ночь. Утром вы обнаружите, что неприятный запах полностью исчез.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Лыжники против сноубордистов. Вечное противостояние. Если ты до сих пор не решил, что именно взять с собой в отпуск на горнолыжный курорт, пора взвесить все за и против. Рискнув непредвзято сравнить сноуборд и современные горы,

0: Горные лыжи, выясняется, что у этих снарядов разные преимущества. Лыжи, к примеру, быстрее. Если тебе приходилось спускаться по склону с кем-то на перегонки, то ты с этим согласишься. К тому же на лыжах можно спокойно перемещаться по поверхности без уклона, а сноубордисту придется снимать аппарат и идти пешком. Так что если ты предпочитаешь скорость и комфорт, то лыжи будут правильным выбором. Зато доска компактна и более маневренна. На ней проще освоить экстремальные стили и спуск вне трасс. А еще ее гораздо удобнее возить и носить с собой. Тут работает простая арифметика. Один предмет всегда легче транспортировать, чем четыре. Ведь к лыжам-то прилагаются еще и палки. Так что если тебе больше по душе прыжки и трюки, то сноуборд – лучший снаряд для их выполнения. Именно он обеспечит на отдыхе настоящую адреналиновую бурю.
1: Территория мужчин.
0: Хочешь элегантно обновить свой гардероб? Купи себе блейзер. А если ты до сих пор думаешь, что это такая разновидность блендера, то запомни, блейзер – пиджак свободного кроя с накладными карманами. При его выборе стоит забыть о таком понятии, как «почти угадал с размером». Он не должен сидеть на тебе бесформенным мешком, ведь ты же не собираешься делать в нем гимнастику. Блейзер – это та вещь мужского гардероба, которая должна полностью повторять естественные очертания тела. Что касается рукавов, то они примерно на сантиметр короче, чем у рубашки, так чтобы были видны ее манжеты. Ну а сзади блейзер должен слегка прикрывать ягодицы. Что касается цвета, то классика жанра – темно-синий пиджак. Если надеть под него рубашку поло, то получится вполне себе неформальный образ. Как и классическая рубашка, поло должна быть светлого цвета, а белый и светло-голубой с синим блейзер будут смотреться лучше всего. И главное, чтобы воротник не был слишком тонким. Это создает ощущение неряшливости. Со стильной небрежностью не имеет ничего общего.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. После войны шоколада было мало. Кондитеры пытались растянуть небольшие запасы какао, и один итальянец добавил к шоколаду фундук. Получилась твердая масса, неудобно, но потом наступило лето. В студии Борис Медведев. Италия, середина 20 века. Какао дорогое и дефицитное. Кондитер Пьетро Феррера ищет способ сделать сладости, используя меньше какао. Он смешивает шоколад с большим количеством местного фундука. Получается плотная сладкая масса. Ее можно нарезать кусочками и продавать как десерт. Но летом возникает проблема. Масса начинает размягчаться. И становится неудобно резать ее ножом. Зато намазывать на хлеб становится гораздо проще. Феррера понимает, возможно, ее вообще не нужно продавать как твердую сладость. Так постепенно появляется мягкая шоколадно-ореховая паста. Позже она получает название «Нутелла». Сегодня это один из самых известных продуктов Феррера. Хотели сэкономить шоколад, а по итогу получили что-то новое. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Устали от пляжного отдыха? Тогда предлагаю отправиться в Горячий Ключ. Тихий, зеленый город-курорт в Краснодарском крае. Его часто сравнивают с Карловыми Варами. Те же живописные горы, санатории и целебные источники. Всего час езды от Краснодара, и вы в совершенно другом мире.
0: Отправляемся в путь.
1: Начните знакомство с целебного парка. Вас встретит знаменитая арка со львами. Тот самый символ, что красуется на этикетке местной минеральной воды. Прямо за аркой питьевая галерея. Можно бесплатно попробовать воду из трех скважин, каждая из которых лечит свой недуг. А для ностальгии загляните в фитобар и съешьте кислородный коктейль маленькой ложечкой, прямо как в детстве.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Готовы к приключениям? Отправляйтесь в Дантово ущелье. Узкий 100-метровый проход в скале, увенчанный загадочными гравюрами, действительно напоминает страницы божественной комедии. Только обязательно наденьте удобную обувь. Каменные ступени очень круты.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: С детьми обязательно покорите скалу Петушок. Это легко, а сверху открываются самые красивые виды.
0: Время погрузиться в новое.
1: А если отдыхаете исключительно взрослой компанией, побалуйте себя в комплексе «Старый замок». Там можно принять пивную ванну. Вас погружают в теплое темное нефильтрованное пиво по настоящей карловарской технологии. После 30 минут кожа становится бархатной.
0: Следующий пункт.
1: На прощание загляните в лавку пасечника на дегустацию. Обязательно попробуйте хлопковый мед. Он похож на нежное суфле со сливочным вкусом. И не забудьте, даже летом горные вечера прохладны, так что берите кофту.
0: Напоследок.
1: И, конечно же, берите удобную обувь. Здесь много троп и ступенек. Вечером в горах заметно холоднее, даже летом. Жить лучше в санаториях или турбазах горной зоны. Все рядом. А привезти домой стоит горный мед, травяные сборы и, конечно, минеральную воду из питьевой галереи. Горячий Ключ – тихий, зеленый курорт в Краснодарском крае, всего в часе езды от Краснодара. Собирайте близких, стройте маршруты и открывайте новые горизонты.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже те, что на волоске, даже в тоске.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на Радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по ночному лесу, а под ногами мягким зеленым светом пульсирует старый пень. Это не спецэффекты из фильма и не лесная магия. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про грибы, которые светятся в темноте. Речь о реальных видах, таких как опенок осенний или панилюс поздний. В их тканях происходит химическая реакция с участием фермента люциферазы. В тропических лесах Бразилии гриб Неанаматофус излучает ровный свет круглосуточно, а в японском лесу Ина туристы специально приезжают ночью, чтобы увидеть свечение сразу 80 видов таких удивительных грибов. И да, это природное явление требует строгих условий. Свечение видно только в абсолютной темноте. Яркость напрямую зависит от высокой влажности воздуха. Грибы светятся, чтобы привлекать ночных насекомых для распространения своих спор. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы решились пойти в ночной лес с таким зрелищем? Или предпочтете смотреть на светящиеся пни только на фотографиях?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, у микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Если ваши дети крутят носом при виде печенки в своей тарелке, попробуйте приготовить этот паштет и предложить на любимых тостах. Что нам понадобится? 300 граммов куриной печени, 2 моркови, 1 средняя луковица, 2 зубчика чеснока, 50 граммов сливочного масла, немного жирных сливок, соль, перец и растительное масло для жарки. Готовим! Печень замаринуем в соли и перце на 15 минут. Тем временем морковь трем на крупной терке, лук мелко шинкуем, чеснок измельчаем и обжариваем на растительном масле до мягкости, примерно 7-10 минут. Добавляем печень и жарим до готовности еще 10-15 минут в зависимости от размера кусочков. Пробиваем все погружным блендером. Добавляем мягкое сливочное масло, немного сливок и снова пробиваем до пышной однородной массы. При необходимости доведите до нужной консистенции, добавляя сливки. Паштет готов! Хранить его можно в холодильнике до 3 суток или заморозить и использовать в течение месяца. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 15 октября 1937 года. США.
4: Обычная американская семья.
5: Дорогой, нашему сыну всего 15.
6: И чё?
5: Только что он привел к нам в дом свою подружку Мэри. Они уединились в комнате.
6: Пойдем посмотрим, а?
7: Ну чё, типа, давай, типа, начнем?
8: Ну чё, давай, давай, я начинаю.
7: Ну.
8: Иметь или не иметь?
5: Что значит иметь? Чем вы тут занимаетесь?
7: Мы тут, мама, литературу читаем.
3: Как ни странно, сын маме не соврал.
4: Потому что он, как и многие американцы, собирался начать прочтение долгожданной книги Эрнеста Хемингуэя «Иметь или не иметь»,
3: которая появилась на прилавках книжных магазинов в тот же день, 15 октября 1937 года.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 15 октября. Накануне ВСУ попытались атаковать два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, украинская сторона не демонстрирует стремление к энергетическому перемирию. Ранее Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ. Представители США предупредили Киев о возможной приостановке передачи разведданных в случае продолжения атак. Модули по искусственному интеллекту включат во все программы вузов со следующего года. Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков на правительственном часе в Совете Федерации накануне. По его словам, соответствующие модули уже внедрены в почти 1500 программ, а с Альянсом в сфере искусственного интеллекта достигнута договоренность о повсеместном включении. Министр отметил стремительное развитие нейросетей и необходимость учитывать новые технологии при подготовке специалистов. Минцифры помогло Яндексу найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем. Об этом сообщил РБК глава ведомства Максуд Шадаев. Компания оперативно перевела работу на резервные мощности после атаки на дата-центры. Территориальное распределение площадок снижает зависимость от отдельных объектов и сохраняет доступность сервисов при серьезных повреждениях. Яндекс продолжает восстановление и переносит оставшиеся системы на сторонние мощности. В результате ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали российские туристы. Всего травмы получили 9 человек, шестеро из них – граждане России. Как пишет ТАСС, авария произошла около полудня в районе населенного пункта Юкары-Карман. Микроавтобус съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Угрозы для жизни пострадавших нет. Всех доставили в больницу. Российский союз туриндустрии выясняет, были ли россияне организованными туристами и требуется ли помощь страховщиков или туроператоров. И в завершении выпуска новый плацкартный вагон с увеличенной длиной полок планируется построить в России. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на форуме «Общественный транспорт 2026» в Москве. Речь идет о подвижном составе габарита Т, который отличается от стандартных вагонов увеличенными размерами. В прошлом году РЖД запустил штабной купейный вагон. Теперь совместно с Тверским вагоностроительным заводом предстоит изготовить плацкартный. Также ведется работа над вагонами-ресторанами СВ и Люкс в габарите Т. Купейные вагоны с увеличенными габаритами уже курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом с прошлого года. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Живое радио Чукотки. Радио «Пурга».

Гости из будущего Ева Польна в начале нового музыкального часа с треком «Он чужой». Может быть, зато я свой. Зовут меня Иван Семиклетов. И по-свойски проведем классно это утро. 8.06 на часах студийных. Напоминаю, что сегодня 15 октября, середина месяца. А это значит, что и середина осени. Далее Женя Трофимов, комната культуры. Также классно проведем времени с Бастой, моей Мишель, Мумитроль, Медуз, Дим Билан, градусы. И это лишь малая часть того, что нас ждет впереди. И прогноз погоды, и гороскоп сегодня. И тема дня будет такая, что можно выбрать даже что-то свое. Поэтому не переключайтесь. Много классного, много интересного. Ну и, конечно же, каждому из вас доброе утро.

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, а я напоминаю, что сегодня у нас 15 октября, середина осени, и в этот день погода нас, ну не знаю, радует или нет, тут каждый выбирает для себя сам. Но цифры есть цифры. В Билибино минус 7, минус 11, небольшая облачность без осадков. В Анюйске минус 7, минус 10, ясно, осадков не будет. В Певеке минус 4, минус 6, малооблачно, без осадков. На Айоне минус 6, минус 8, ясно, осадков не будет. В Игвикиноте минус 1, минус 3, переменная облачность, без осадков. В Биллингсе минус 5, минус 7, ясно, осадков не ожидается. В Марково минус 3, минус 7, ясно, без осадков. В Беринговском 0, минус 2, облачно, местами слабый снег. В Проведение 0, минус 2, переменная облачность, без осадков. В Лаврентии плюс 1, минус 1, облачно, без осадков. В Анадыре переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха 0, минус 2.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Представьте себе густой лес, где деревья тянутся к небу, их кроны пышно разрастаются, стремясь занять все свободное место под солнцем. Но если поднять взгляд вверх, то можно заметить странную деталь. Между верхушками деревьев видны узкие зазоры, словно природа создает специально эти пробелы. Это явление носит название кронной застенчивости, и оно уже несколько десятилетий озадачивает ученых и восхищает любителей природы. Кронная застенчивость проявляется у некоторых видов деревьев, таких как эвкалипты, сосны, тропические породы и многие другие. Их ветви избегают прямого контакта друг с другом, образуя тонкие прорези на фоне густого лесного полога. Но почему так происходит? Однозначного ответа до сих пор нет.
0: Территория фактов. Радио Пурга.

0: Тема дня.
1: Друзья, лайк каждому, сердечко отправляем и самые классные эмодзи каждому из вас абсолютно бесплатно этим утром и всегда. Дело в том, что наткнулся я на новость вчера вечером, буквально перед сном. Как всегда, она касается моей любимой статистики. И там было сказано, что эмодзи сердечко — самое популярное эмодзи в России. За 2026 год его отправили больше 240 миллионов раз. Представляете себе? Так, в топ-3 входит эмодзи с огоньком и эмодзи-мешочек с деньгами. И я так подумал, буквально засыпая, а какие реакции, эмодзи и смайлики самые любимые у слушателей радио «Пурга». И предлагаю определить сегодня. Поэтому смело заходите в наш телеграм-канал «Пурга Радио», в канал «Макс Радио Пурга». Там находите пост, собственно, со смайликами. И в комментариях или реакциях пишите и отправляйте, какие смайлики, какие эмодзи у вас самые популярные, самые любимые, которые вы используете чаще всего. Где их найти, спросите вы? Да все просто. Вы когда нажимаете «отправить смайлик», вам показывают недавние. И из них можно, собственно, выбрать и понять, какие вы используете очень и очень часто. Мы ждем и подведем в завершении этого утра некий предварительный итог и узнаем, какими вы пользуетесь намного чаще. Поэтому присоединяйтесь к нашей беседе сегодня.
0: Радио Пурга. Радио Пурга.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: предсказывает, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны. Сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных. Тельцы. Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий, коль скоро возможности немедленно свою жажду удовлетворить у вас наверняка нет. Путешествуйте мыслью, она ничем не ограничена. Близнецы. Даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии, тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен. Раки. Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности. Отпразднуйте. Львы. Сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это правда, настроение она, не улучшит. Девы. Сегодня вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет даже у друга. Весы. Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений. Скорпионы. Позаботьтесь о парусах и руле. Ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь взяться сегодня, обязательно увенчается успехом. Стрельцы. Сегодня вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь, вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Если же вам удастся сделать что-либо толковое, можете собой гордиться. Козероги. Начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления. Водолеи. Если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного или недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, не слушайте этого человека и уж ни в коем случае не огорчайтесь, вы прекрасны. Рыбы. Сегодня ни у кого не будет от вас секретов, не стоит думать, что это хорошо, напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, знаете ли, не будет.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

Друзья, проснулись, потянулись, эмодзи жмакнули у нас в каналах Макси и в Телеграм. Потому что тема дня сегодня такая. Мы ищем самый популярный или же самый любимый смайлик, эмодзи, реакцию. И уже в Макси у нас есть... Довольно-таки много есть чего выбрать. И мы, как и обещал, в завершении утра подведем итоги и выберем самый популярный смайлик среди наших слушателей и подписчиков. Соответственно, поэтому заходите, не стесняйтесь. Как говорится, не поскупитесь на сердечки. Кстати, сердечко — это самый популярный эмодзи в России. Почти 250 миллионов раз на него нажали в различных мессенджерах россияне. Также там огонечки и денежки есть. Поэтому присоединяйтесь и ставьте свои. Я же отправляюсь в следующий час.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Порт Певека обработал почти 390 тысяч тонн грузов. Топливо, продукты и стройматериалы доставляют на запад Чукотки. Сейчас в гавани продолжается разгрузка судов. За последние 5 лет грузооборот вырос. Работу порта вчера проверил губернатор Владислав Кузнецов. Глава региона также посетил Арктический аварийно-спасательный центр. Он стал первым таким комплексом на Северном морском пути. Здесь вместе работают спасатели, летчики, медики и службы обеспечения. На базе центра кадеты класса МЧС учатся решать практические задачи и знакомиться с профессией. На плавучей атомной станции академик Ломоносов губернатор обсудил с коллективом ее текущую работу. Она снабжает населенные пункты электричеством и теплом, а также дает энергию крупным инвестиционным проектам. Это один из ключевых источников энергии для Чукотки. От надежной работы станции зависит повседневная жизнь людей и будущее западной части округа. Дети учителей Чукотки получат приоритет при зачислении в детсады. В рамках президентского указа новую меру поддержки педагогов утвердило окружное правительство. Право на такое зачисление получат семьи учителей, которые живут на Чукотке. Это поможет родителям устроить ребенка в садик и спланировать возвращение к работе после отпуска по уходу за ним. Напомню, в регионе также действуют несколько видов финансовой помощи. По программе «Земский учитель» педагогам, переезжающим на работу в населенные пункты округа, выплачивают 3 миллиона рублей. Молодым специалистам при трудоустройстве в труднодоступных селах – 1,5 миллиона. На покупку жилья учителя могут получить до 2,5 миллионов рублей. Кроме того, им компенсируют расходы на жилье и коммунальные услуги, помогут с арендой и переездом. И к другим новостям. Киберугрозы на фоне внешней агрессии выходят на новый уровень. Об этом сообщил президент Владимир Путин. На совещании по цифровой безопасности он потребовал совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности. Речь идет об оценке и анализе рисков, механизмах мониторинга зависимости от внешних платформ и инструментах оперативного реагирования на кибератаки. Также необходима более тесная координация правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями и интернет-компаниями. США договорились с Тайванем 20 лет поставлять газ с Аляски. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. Тайвань будет закупать 30% топлива, которое в течение 20 лет будет добываться в рамках энергетического проекта на Аляске. Трамп назвал это соглашение одной из крупнейших сделок в истории. По его словам, Тайвань инвестирует в проект около 4,5 миллиардов долларов. Ранее Южная Корея выразила готовность вложить порядка 50 миллиардов долларов в производство сжиженного природного газа на Аляске. Проект включает строительство трубопровода протяженностью примерно 1300 километров. И в завершении выпуска. Ветеринары Усть-Кута спасли 10-месячную лайку, которая защитила хозяев от медведя. Семья отправилась в лес за грибами и неожиданно встретила хищника. Как пишет российская газета, щенок бросился на зверя и отвлек его внимание на себя. Собака получила множественные рваные раны шеи. Владельцы принесли питомца в клинику. После осмотра назначили экстренную операцию. Специалисты обработали раны, зашили повреждения и прописали антибиотики с противовоспалительными препаратами. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Друзья, и вы не бойтесь, заходите в наши каналы, телеграм-канал Пурга Радио, канал Макс Радио Пурга, подписывайтесь, читайте наши дайджесты, следите за анонсами программ, гостей, которые приходят к нам, интервью, и, конечно же, участвуйте в вопросах, которые мы готовим тоже для вас в рамках темы дня. И сегодня мы говорим о смайликах, и поэтому можно зайти в комментарии и законно как понаправлять нам всяких эмоций, но только любимых и самых популярных. Поэтому давайте присоединяйтесь. Микрофон Иван Семиклетов. Всем доброе утро. Также вливайтесь в рабочий режим, потому что сегодня четверг, 9:08, и рабочий день уже стартовал.

0: Погода на радио Пурга.
1: Билибина сегодня минус 7, минус 11, небольшая облачность, осадков не ожидается. В Анюйске минус 7, минус 10, ясно и без осадков. В Певеке минус 4, минус 6, малооблачно, без осадков. На Айоне минус 6, минус 8, ясно, осадков не будет. В Эквикиноте минус 1, минус 3, переменная облачность, без осадков. В Биллингсе минус 5, минус 7, ясно, осадков не ожидается. В Марково минус 3, минус 7, ясно, без осадков. В Беринговском 0-2, облачно, местами слабый снег. В Провидение 0-2, переменная облачность, без осадков. В Лаврентия плюс 1-1, облачно, осадков не будет. В Анадыре переменная облачность, без осадков, ветер северный 3 метра в секунду, температура воздуха 0-2.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Поклонницы кислотных пилингов прекрасно знают, что летом их делать противопоказано. Солнце активно, а кожа после таких процедур становится очень чувствительна к его лучам. Как результат, на лице могут проявиться пигментные пятна. Но как только наступает осень, мы бежим записываться к косметологу. Хочется поскорее очистить кожу от омертвевших клеток, чтобы она полноценно дышала и благодарно принимала питательные маски и кремы. Однако специалисты говорят, что есть смысл чуть повременить с пилингами. Кожа нужно дать возможность привыкнуть к изменившейся погоде. Как только на улице похолодало, вы должны начать активно защищать кожу, чтобы поддержать функцию липидного слоя. Именно он удерживает влагу в глубоких слоях кожи. В этом вам помогут масло жожоба, макадамии, а также миндальное. Кроме того, купите себе на осень крем с антиоксидантами. Именно они нейтрализуют свободные радикалы, основную причину старения. А после летнего солнца, как известно, свободных радикалов в коже скапливается особенно много. Ну а пилинг оставьте на позднюю осень. Это будет грамотный подход к делу. Хотите, чтобы с возрастом на лице не проступали досадные морщинки? Следите за мимикой. Конечно, в наше время ее можно легко заморозить с помощью инъекций ботокса. Если вы не можете отучить себя морщить лоб, да и на переносице намечается явная складка, уколы красоты могут неплохо помочь. Но их действие через несколько месяцев, увы, заканчивается, и нам приходится снова записываться к косметологу раз за разом. Так что лучше включить еще и самоконтроль. Когда мы что-то бурно обсуждаем или рассказываем, мышцы лица активизируются, и морщинки вот они тут как тут. Так что перестаем развлекать окружающих, девушки. А чтобы разгладить уже имеющиеся неровности, приучите себя выполнять по утрам скульптурный массаж лица. Помните, гимнастика нужна не только телу, но и лицу. Если каждый день перед зеркалом надувать и втягивать щеки, вращать глазами и напрягать подбородок, то вскоре вы увидите, что мышцы лица пришли в тонус, да и морщинки проявятся гораздо позже. Территория женщин.

0: Друзья, сегодня тоже не случайно мы за тему дня взяли смайлики, потому что я уже говорил, что вчера вечером появилась информация о том, что смайлик с сердечком стал самым популярным в России, и с этим и наша тема дня. Так, что касается смайликов, вообще появились-то они в 90-х годах, в конце 90-х в Японии программист Сигэта Курита разработал набор из 176 картинок для платформы мобильного интернета iMod. И они были созданы, чтобы сделать текстовые сообщения более эмоциональными и выразительными. Ну а вообще, само слово «эмодзи» или «эмоджи» происходит от японских слов «э». Да, там есть такое слово, которое означает «э». У нас оно, конечно, имеет более негативный окрас. Но там оно означает слово «картинка» и «модзи» или «моджи», что означает «буква». При этом очень случайно совпадение со словом «эмоция» или «эмошн», «эмодзи». Вот оно как все совпало. Ну а в 2010 году эмодзи включили в стандарт Unicode, и это позволило им отображаться на устройствах по всему миру, независимо от платформы. Ну а уже в 2017 году эмодзи эволюционировали и стали анимированными.
1: Тема дня.

0: Друзья, сегодня будем говорить про эмодзи, реакции, стикеры, в том числе гифки. Не только я один это буду делать, потому что к нам в эфирную студию заглянул Дмитрий Кушинчиков, главный редактор радио «Пурга». Дима, доброе утро!
1: Доброе, Вань, доброе.
0: Что так скептически? Дело в том, что я тебя пригласил не просто так. Я знаю, что у тебя есть некоторая особенность. Ты как-то недолюбливаешь эмодзи. Потому что когда ты пишешь пост, либо текст, либо разгромную статью о всех ведущих в рабочем чате, смайликов там очень мало. Почему ты так сильно их игнорируешь?
1: Слушай, ну это столько времени отнимает у меня.
0: Ну как это?
1: Ну понимаешь, там надо попасть пальцем вот в определенную клавишу, чтобы она подержать, чтобы у тебя выточилось меню с этими смайликами, потом еще попытаться выбрать. И тебе же предлагают сначала те, которые ты чаще всего используешь.
0: Да.
1: Вот, а иногда надо...
0: Не тот, который ты чаще используешь.
1: И думаешь, да блин, где же это все такое-то, как куда это скроллить? А еще больше я ненавижу стикеры.
0: Почему? Это же так классно.
1: Потому что, когда появляется панелька со стикерами, они настолько маленькие, что я со своими слепыми глазами уже ничего не понимаю, где что.
0: А когда стикеры присылают?
1: Ну, я думаю, боже мой, вот человеку делать нечего, времени полно и явно не загружен работой. Что он... У меня есть один знакомый, который присылает эти стикеры, ну просто вот, знаешь, и причем... Четко, вот у него есть подо все стикеры. Вот что бы я ни написал, у него есть стикеры. Как надо мной все ржали всегда, что я могу не любой анекдот рассказать на любую тему. Вот, ну, другое поколение, да?
0: Ну, понятно дело, да.
1: Вот, а тут мне такие стикеры постоянно приходят. Ну, когда мне присылают, я с пониманием это, к этому отношусь. Ну, мне, правда, вот времени жалко на то, чтобы полазить, выбрать там. Какие-то, которые я часто использую, они у меня вот бывают.
0: У тебя, получается, опыт в этом деле мало, потому что, когда ты постоянно используешь эмодзи, стикеры, реакции, ты знаешь, где они находятся. Ну, потому что ты уже... Если меня попросить сказать, какой по счету смайлик там-то, там-то, я скажу, в каком паке он находится, в какой строчке, ну, потому что ты постоянно в быстром доступе вот это все делаешь.
1: Я теперь понимаю, ты не догружен.
0: Работай, тебе надо загружать побольше. Дима. И теперь я знаю, что ты чувствуешь, когда я на какие-то твои комментарии присылаю стикеры.
1: Вот какой-то хитрый, то есть так вот так взял, типа тема дня, да, а сам провел целое исследование.
0: Конечно, меня. Конечно. Нет, а на самом деле мне интересно, потому что ты же человек, который застал переход от печатной машинки к компьютерам.
1: Причем именно от нее.
0: Вот, нет, я сейчас на полном серьезе, потому что когда ты рассказывал, как вы начинали работать на радио, для нас это, конечно, каменный век какой-то, как вам приходилось. И ты же застал рождение эмодзи, стикеров и всего прочего. Как ты к этому относился? Как к какому-то нововведению, игрушки? Или такой, поиграются и это забудут?
1: Слушай, никогда не задумывался на этот счет, но они появились, нет, которые прям прикольные, мне нравились, там, я вот их использую, какие-то так себе. Я, кстати, слушай, вспомнил, ты представляешь, что у нас еще было на радио? У нас было, были расшифровщицы, девочки-машинистки, расшифровщицы, нет, ты мог пойти на интервью, записать его, например, там, час. И чтобы тебе все не прослушивать, не тратить на это время, ты отдавал эту запись расшифровщице, она садилась, надевала наушники, у нее на ногах, в ногах были три клавиши, пуск, стоп и перемотка назад. Она слушала и печатала на машинке, расшифровывала все, что ты там наговорил этот час.
0: Ты сейчас рассказываешь про краткий пересказ Алисы в браузере.
1: А это было маш-бюро, целое машинное бюро, машинописное бюро. И вот одна девочка была профессионал, которая сидела, слушала и печатала. Потом ты брал эти напечатанные бумажки, редактировал по ним, отдавал это звукооператору. Звукооператор слушала и смотрела на то, что нужно, монтировала. И потом ты уже слушал готовый материал, каково тебе.
0: Но это жесть, конечно. То, что сейчас делается в течение 10 минут максимум при помощи различных программ, нейросетей и прочего.
1: Да, раньше занимало огромное количество. Да, это часы, и там еще очередь была, пока до тебя дойдут, да?
0: То есть... А прикинь, расшифровщица смайлики бы в конце ставила и стикеры туда. конце. Вот реакция на ваше интервью.
1: Наклеивал, знаешь, у него были как почтовые марки, такая простыня. И он говорит, так, сюда нужно вот эту марочку наклеить.
0: Ну смотри, ты в любом случае отправил комментарий, что твой любимый смайлик — это очень удивленный человек с руками возле открытого рта и синей головой. Почему такой?
1: Ну, типа, это же Мунк, да, ужас вот
0: который. Ну да, похож.
1: Да, вот, ну, типа, я удивляюсь, я в ужасе от этого. От того, что вы мне шлете все время.
0: Вот, теперь мы представляем, как выглядит твое лицо, когда тебе присылают много смайликов и стикеров. Спасибо большое, хорошего и доброго утра желаю тебе и нашим слушателям тоже.
1: Тебе побольше смайликов.
0: Спасибо.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

0: Люсь Чебочина и ее фараон на волнах радио Пурга только что отзвучали. Адам Ламберт у нас далее. What I Want From Me, так называется его трек. И в завершении этого часа мы обязательно послушаем две Маши. Мама, я танцую. И, кстати, не отказывайте себе в танцах, если вдруг хотите тоже поднять настроение, немножко размяться.
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. НРТ набирает школьников на спортивные смены. Они пройдут с 30 ноября по 20 декабря в Чукотском окружном профильном лицее. Региональный центр приглашает ребят заниматься хоккеем и самбо под руководством опытных чукотских тренеров. Обучение, проживание, питание и проезд оплатит центр. Хоккейная программа рассчитана на учеников 8 и 9 классов. Тренировать их будет Артем Филиппов. Участники познакомятся с теорией и практикой хоккея. Будут развивать физические навыки. Помимо тренировок для ребят подготовят спортивные и познавательные мероприятия. На самбо ждут школьников с 6 по 11 класс. Под руководством Василия Карева они будут осваивать технику борьбы, развивать силу, выносливость и координацию. В расписании мастер-классы и спортивные мероприятия. В каждой группе по 20 мест. Заявки на хоккей принимают до 29 октября, на самбо до 19 ноября. Подать их можно на официальном сайте центра. В Певеке завершилась угольная навигация. Последнюю партию каменного угля доставил сухогруз капитан Орлов. Он пришел из якутского порта «Зеленый мыс» и завершил разгрузку в минувшие выходные. На борту было около 3000 тонн топлива для Чаунского районного коммунального хозяйства. Всего за навигацию сюда привезли в Певек примерно 50 тысяч тонн угля. Большую часть, 47 тысяч 200 тонн, получила Чаунская ТЭЦ. На станции заверили, что запасов хватит на осень и зиму. И к другим новостям. Госдума одобрила соглашение о взаимном обмене данными при взыскании долгов. Документ подписали Россия, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Киргизия 13 мая прошлого года. В Думу его внес Владимир Путин. Теперь приставы стран СНГ смогут быстрее находить должников и их имущество. Стороны будут передавать друг другу сведения о долгах, доходах, работе, недвижимости, земле, транспорте, а также о банковских счетах и вкладах. Запросы обрабатываются за 30 рабочих дней по защищенным каналам. Данные можно использовать только для целей соглашений и соблюдением правил защиты персональных данных. Во Франции закрылись 90% университетов из-за продолжающихся протестов. Беспорядки начались в конце сентября после выступления учителей и учеников лицея в пригороде Парижа. Причиной стали нехватка педагогов, классы до 35 человек и длинный учебный день. Как пишет ТАСС, акции переросли в столкновение с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы. Пострадали более 215 подростков, 85 сотрудников школ и свыше 700 полицейских. Задержано около 7 тысяч человек, большинство из них несовершеннолетние. И в завершении выпуска. В Дагестане на 5-м международном фестивале плова приготовили блюдо на высоте 100 метров. Организатор мероприятия, канатоходец Камиль Мамаев, сообщил, что достижение официально зафиксировали как самый высокий плов в истории. По его словам, акция стала не просто гастрономическим трюком, а шагом популяризации старинного дагестанского искусства хождения по канату. Мастера показали умение держать баланс, отвагу и верность традициям за пределами привычных площадок. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Ну что ж, друзья, ничего не бойтесь, я с вами, здесь у микрофона Иван Семиклетов. Всем доброго утра желаю, четверг сегодня, напоминаю, 15 октября, середина осени. Ну а Ваня Дмитренко, все уже все, попрощались с нами, говорим мы пока-пока, возвращайтесь обязательно когда-нибудь вновь в наш эфир. Далее о студии, она не виновата, Оффенбах в этом часе, The Hatters, если бы, ну а если бы чай прозвучали, то мы их послушаем в этом часе обязательно с треком Rock'n'Roll, это ночью. Шакира, звонки, русский размер. Сыграем викторину, кстати, в этом часе. Не пропустить ни в коем случае. Какая, не скажу, но ушки на макушке должны быть обязательно.

0: Погода на радио Пурга.
1: Эх, если бы сейчас было бы лето, то температуры за окном были бы совершенно другие. Но имеем то, что имеем. В Билибино минус 7, минус 11, небольшая облачность без осадков. В Анюйске минус 7, минус 10, ясно, осадков не будет. В Певеке минус 4, минус 6, мало облачно и без осадков. На Айоне минус 6, минус 8, ясно, осадков не будет. В Игвикиноте минус 1, минус 3, переменная облачность без осадков. В Биллингсе минус 5, минус 7, ясная погода, осадков не будет. В Марково минус 3, минус 7, ясно, без осадков. В Беринговском 0, минус 2, облачно, местами слабый снег. В Проведение 0, минус 2, переменная облачность, осадков не будет. Лаврентия около 0, облачно, без осадков. В Анадыре переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха 0, минус 2.
0: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.
2: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

Я хочу сыграть с вами в одну игру. И вы уже поняли, какую. Музыкальный беспредел на волнах радиопрока. Викторина, в которой вы можете выиграть сувенирную продукцию от нашей радиостанции. И ваша задача лишь угадать исполнителя и песню. Потому что мы сегодня будем слушать мэшап. Когда в одном треке соединили две разных песни. От одной взяли музыку, от другой взяли слова. Все это вот так вот в коктейле бурлящем перемешали. И мы послушаем с вами. И ваша задача на номер Telegram или Max 924-789-2222 написать двух исполнителей и две названия песни. Все просто. Кто сделает это первым, получает сегодня подарок. Я думаю, для меломанов и любителей музыки труда не составит угадать две группы. Вот такая даже подсказка. Это две группы с двумя песнями. Все, слушаем и пишем. Не забывайте, кстати, подписываться, чтобы мы знали, кого чествовать и сказать, что сегодня, в этот день, победителем стал он или она и назвали ваше имя. Так вот.

0: эмоции. Поэтому ждем, ждем ваших ответов. 924-789-22-22.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Буркан.

Что ж, друзья, у нас есть победители. Точнее, один победитель, победительница. Дело в том, что мы с вами послушали короткий отрывок. Послушаем сейчас еще раз его. И в этом отрывке были совмещены песня «Люби меня, люби» в исполнении «Отпетых мошенников» и «Инцидент» от «Линкин Парк». И сегодня у нас угадавший, первый правильно ответивший стал Влада. И ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну а вам, конечно же, всем бурные аплодисменты! Молодцы! Поздравляю вас, Владу, с победой, вас всех с тем, что немножечко отвлеклись от рабочих будней, развеялись, послушали музыку. Собственно, этим мы и будем заниматься дальше, слушать музыку. И, конечно, мы ждем не только ваши сообщения с ответами, но и ваши комментарии с эмодзи в нашем телеграм-канале «Пурга Радио» и канале «Макс Радио Пурга».

0: знаете ли вы?
1: Хомяки бывают очень разными. Длина их тела варьируется от 5 до 34 сантиметров. Однако любого представителя этого вида легко узнать по хорошо развитым защечным мешкам. Этим они напоминают бурундуков.
0: Теперь буду знать.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Тема дня.
1: Друзья, а я напоминаю, что тема дня у нас сегодня эмодзи, смайлики, реакции и все, что с этим связано. Мы просим вас в комментариях в нашем телеграм-канале и канале Макс написать, оставить свою реакцию, свой смайлик, который вам нравится больше всего, который вы используете чаще всего. Кстати, слово эмодзи в 2015 году стало словом года. Употребляли его чаще всего в интернет, в различных текстовых изданиях. Но также у него есть и рекорды. В 2017 году фанаты эмодзи попали в книгу рекордов Гиннесса. Сразу 531 человек в разных городах. Дубай, Москва, Дублин, Сан-Паулу одновременно вышли на улицу в костюмах смайликов и зафиксировали этот рекорд. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Тиесто и Брена Грей с треком Beautiful Places. Ну а мы с вами живем в прекрасном месте под названием Чукотка. Невероятно красивом с этих сторон, как ни посмотри. Сверху, снизу, сбоку, слева, справа. Всегда можно найти что-то невероятное, восхитительное и уникальное. Как, например, уникальная радиостанция Пурга, которая находится в самом северо-востоке нашей страны и вещает для вас, чтобы разбудить, взбодрить и подарить вам хорошее настроение.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Анадыре открыли госпитальную школу. Дети, которые проходят длительное лечение, теперь учатся прямо в больнице. Проект «Учим, знаем» заработал на базе детского отделения легочного туберкулеза окружной больницы. Первые уроки здесь начались еще в середине января. Официальную презентацию провели вчера. Для ребят оборудовали два класса, а внутри интерактивный дисплей, планшеты, веб-камера и мониторы. Технику предоставила компания Samsung. Одновременно занимаются не больше 4 детей. Для каждого составляют свой план с учетом лечения. Подробности рассказал начальник департамента здравоохранения Чукотки Павел Фадеев.
2: Для Чукотского автономного округа сегодня действительно значимое событие и для здравоохранения округа, в частности, это открытие госпитальной школы на базе нашей Чукотской окружной больницы. Это уже 75-я школа Российской Федерации. Дело в том, что у нас дети проходят длительный курс стационарного лечения, и важно обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях, когда ребенок получает лечение. Во-первых, это способствует выздоровлению ребенка, потому что ребенок не отрывается от учебного процесса. Он с педагогами проходит всю школьную программу необходимую, да, как бы отвлекается от течение основного заболевания, скажем так, да, как бы, и способствует это выздоровлению. Мы очень надеемся, что нашим детям будет максимально комфортно и уютно учиться в новой школе по современным стандартам, потому что класс располагает всеми возможностями для мультимедийной демонстрации с любых музеев, с любых образовательных модулей. Можно онлайн связываться. Мы можем также использовать данное оборудование при проведении различных обучающих семинаров. Конечно, будут приезжать педагоги, приходить и проводить детям интересные занятия.
1: Уроки ведет учитель начальных классов Мария Тебешева. Занятия идут 5 дней в неделю, по 4 урока. В будущем школу расширят для средних и старших классов. Напомню, проект госпитальных школ «Учим, знаем» запущен при поддержке Минпросвещения России в 2014 году. Он нацелен на создание полноценной образовательной среды для детей, которые находятся на длительном лечении в медицинских учреждениях. В Певеке завершают строительство пассажирского терминала. Владислав Кузнецов проверил объект. Глава региона сообщил, что техническая готовность комплекса составляет 87%. Сдать его планируют в конце ноября. Площадь здания 1430 квадратных метров. После открытия аэропорт сможет обслуживать до 100 пассажиров в час. Для путешественников предусмотрены просторный зал ожидания, зона регистрации и выдачи багажа. Также откроются комната матери и ребенка, медицинский пункт и точка питания. На фасаде появится изображение местных достопримечательностей и выдачи багажа. Также откроются комната матери и ребенка, медицинский пункт и точка питания. На фасаде появится изображение местных достопримечательностей и световые вывески. Стройку финансирует федеральный бюджет. На нее направлено более 783 миллионов рублей. Обновление воздушной гавани входит в план развития самого северного города России. И в завершении выпуска российские ученые создали программу для поиска полезных ископаемых. Как пишет РИА Новости, она анализирует геологические признаки и помогает находить новые месторождения золота, меди и алюминия. Сейчас до 90% затрат на разведку уходит впустую, а новая программа переводит данные в компактный числовой код для нейросети. Это повышает точность прогнозов и вдвое снижает потребность в памяти. При испытании на золоторудном комплексе Акбау в Кот-д'Ивуаре эффективность достигла 88%. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

вот делаться злей не надо. Лучше, наоборот, добрей, добрей, добрей и позитивнее. А для этого нужно сделать приемники погромче и слушать радио Пурга, потому что здесь хорошо, тепло, уютно и по-доброму так, как дома. Далее у нас казаки делают хиты, правда делают. Мы это слышим неоднократно с треком «Ребятам с нашего двора». Также в этом часе «Сплин Нюша». Послушаем «Сейн». Мы, кстати, подведем итоги нашей темы дня буквально уже в завершении этого часа и узнаем, какая же реакция, какой Мэдзу и Смайлик вам нравится больше всего. Вот такой опрос среди подписчиков нашего канала Макс Телеграм мы сегодня сделали. Поэтому еще есть время присоединиться и поставить свой смайлик, который вам нравится больше всего.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Белибина минус 7, минус 11, небольшая облачность, осадков не ожидается. Ясно и солнечно сегодня в Анюйске, но при этом все равно холодно, минус 7, минус 10. В Певеке минус 4, минус 6, малооблачно, без осадков. 6-8 градусов со знаком минус на Айоне, ясная солнечная погода. В Эквикиноте минус 1, минус 3, переменная облачность, без осадков. В Биллингсе минус 5, минус 7, ясно, осадков не будет. В Марково минус 3, минус 7, ясно и без осадков. В Беринговском 0, минус 2, облачно, местами слабый снег. В Провидение 0, минус 2, переменная облачность, без осадков. В Лаврентия плюс 1, минус 1, облачно, осадков не ожидается. В Анадыре переменная облачность, без осадков, ветер северный 3 метра в секунду, температура воздуха 0, минус 2.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Друзья, нужна мгновенная гладкость одежды? Погладьте ее утюжком для волос. Это спасение, если воротник или подол уже помялись. Так вы за считанные секунды избавитесь от неопрятного вида.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.
2: Радио «Пурга».

0: Тема дня.
1: Друзья, я напоминаю, что тема дня у нас сегодня связана с эмодзи, со смайликами и всем тем, как мы ставим реакции в различных мессенджерах. И у нас есть человек, который про эмодзи, ну, если не все знает, то многое, потому что, мне кажется, там подборка такая в сохраненных. Это Оксана Малютина, шеф-редактор новостей. Оксана, доброе утро.
2: Привет вам всем, привет, друзья.

0: Я наткнулся на новость, что был такой обзор какой-то, люди посчитали, что самым популярным эмодзи в России является сердечко. На втором месте огонек, а на третьем пакет с деньгами. Мешок. У тебя есть какой-то любимый?
1: Наверное, да. Это я его уже запостила, кстати, в комментариях в канале. Это Киллиан Мёрфи со своим просто выражением лица, который весь спектр моих эмоций передает потрясающе.
0: Мне кажется, когда разрешили в соцсетях публиковать вот такого рода эмодзи, это так развязало всем руки.
1: И, кстати, сейчас я очень страдаю, потому что мы все переходим, да, в Макс, у нас и рабочие чаты там, и в основном по работе там со всеми общаешься. И мне не хватает этих эмодзи, там, не хватает этих стикеров. Настолько мы уже привыкли выражать эмоции стикерами, что, честно, сложно общаться без них.
0: А вот помнишь ли ты момент, когда, ну, люди перешли от скобочек к желтеньким кружочкам, потому что я тоже примерно помню, я как раз только-только начал становиться подростком, когда в Россию все это пришло, и я такой, ого, вот это можно все делать. Или как-то это мимо прошло и прошло.
1: Вот этот момент я не помню, но иногда, кстати, скобочками я пользуюсь до сих пор, да, как зумеры говорят, дед ногтей насыпал, поэтому бабка, да, тоже периодически ногти сыпет в какие-нибудь чаты.
0: Я на самом деле всегда удивляюсь, потому что, ну, молодежь до 20, скажем так, у них же совершенно другое представление о тех же эмодзи, которые уже готовы.
1: То есть... Но, кстати, молодежь, да, у меня дочери 19 лет, и, ну, я достаточно хорошо знакома с культурой подростков, так сказать, сейчас. Они не пользуются эмодзи, они пользуются стикерами. То есть для них эмодзи — это уже прошлый век, то есть если ты ставишь какой-то эмодзи, то
0: мы
1: ты уже,
0: да,
1: ты уже старый, как бы с тобой не о чем разговаривать вообще.
0: Я просто сегодня наткнулся тоже на пост о том, что плачущий смайлик с улыбкой, есть такой, там, одна слезинка, да, да, да, у зумеров воспринимается как, ну, ржу, вот прям до слез ржу, а у нас-то это смех сквозь слезы.
1: Гарольд, скрывающий
0: боль. Да, да, не познали они эту жизнь еще, я считаю.
1: Ну, я думаю, что у них все впереди, они еще будут использовать.
0: Ну, а так, как думаешь, какое будущее вообще у эмодзи? Они также останутся такими, как есть, лишь добавляться будут какие-то собственные, личные? Или как-то это уйдет? Потому что все-таки молодежь сейчас диктует тренды.
1: Я думаю, это останется, и наоборот, мне кажется, это будет развиваться, и как бы даже страшно, что мы перестанем использовать какие-то слова, да, в написании сообщений, а будем пользоваться только эмодзи.
0: А мы же так и делаем,
1: ну,
0: очень часто.
1: Ну, практически, да, практически сейчас уже все отходит.
0: Вот литература поменяется лет через 20. Открываем книжку, а там все в стикерах и эмодзи.
1: Мы уже угадываем мультики по эмодзи, да, фильмы по эмодзи, песни какие-то по эмодзи. Уже все к этому идет.
0: Как речь наша изменится, тоже непонятно.
1: Будем надеяться, что никак.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое, хорошего и доброго утра тебе желаю, и только классных, позитивных эмоций, стикеров. Ну и с другой стороны, Киллиан Мёрфи пусть всегда останется в нашем сердечке со своим невероятным выражением лица.
1: Спасибо, Вань. Всем хорошего дня, друзья.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

А я уверен, что вы тоже все такие красивые и непредсказуемые сегодня. А я напомню, что сегодня середина осени, 15 октября. Мы говорили про смайлики и эмодзи, самые популярные, и все-таки статистика не соврала. Судя по реакциям в наших каналах в Макси и Телеграм, самая популярная реакция – это, конечно, сердечко. На втором месте идет огонечек и большой палец вверх. Также нам в комментариях смеющихся смайликов добавили. Тоже, кстати, один из самых популярных. Ну, а в комментарии телеграм-канала лучше и не заходить. Потом как-то там депрессивненько по комментариям. Они есть, и эмоции там тоже есть. Но позитива они не добавляют. Хотя, с какой стороны посмотреть. Ну и также у нас были опросы в наших каналах. Ставите ли вы эмодзи или нет? Из вариантов были постоянно, чем больше, тем лучше. Ставлю, но редко. Предпочитаю скобочки. Не ставлю. И зачем эмодзи, когда есть голосовые? Так вот, вариант не ставлю. Вообще никто не проголосовал. Нет-нет, да и да, как говорится, ставите. Зачем эмодзи, когда есть голосовые, тоже никто не выбрал. Но самый популярный ответ и там, постоянно, чем больше, тем лучше. Так что эмодзи наши, все, никуда мы от них не денемся. На втором месте ставлю, но редко, и на третьем предпочитаю скобочки. Ну, а я предпочитаю, чтобы вокруг было хорошее настроение, поэтому его вам и желаю. Желаю хорошего дня и прощаюсь с вами до завтра. У микрофона Иван Семиклета. Всем отличного настроения. Пока-пока.